Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Здравствуй, я соскучилась.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо,

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

объятий. Ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024. На подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Звук поставим.

Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Аптека Био7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.

0: просто шутка.
1: Берлин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь.

0: Смотрите, комментируйте и ставьте лайки. Голос Берлина. Соединяем Берлин и мир. Новости спорта.
1: Хоккеисты Эдмонтон Уэйлерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали трехматчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкард на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: blackcatcards.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcards.com.
1: Девять утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Стартовал очередной день переговоров о создании нового правительства столицы. Левые, зеленые и социал-демократы сегодня обсудят городской бюджет. Финансовая ситуация в Берлине сложная. В ближайшие годы власти ожидают дефицит казны на миллиарды евро. Партии уже, напомню, согласовали общие принципы, в том числе меры по борьбе с антисемитизмом и защите еврейской общины. По итогам сегодняшних встреч политики решат, переходить ли к финальным переговорам о коалиции. Окончательное слово остается за партийными съездами. Немецкие политики возмущены визитом Герхарда Шрёдера в Москву. 82-летний экс-канцлер отправился на день рождения к Владимиру Путину, перед этим навестив сотрудников гипермаркета «Глобус». Бывший глава правительства вошел в совет директоров российского филиала торговой сети. Многие напомнили, что Шрёдер по-прежнему член СДПГ, одной из правящих партий страны. Депутат Бундестага от «Зеленых» Катрин Гёринг-Эккерт назвала поездку позором для Германии и предательством Европы, а глава комитета по обороне Мария Агнес Штрак-Циммерман назвала Шрёдера самым дерзким пенсионером страны. Политику напомнили, что он отказался давать показания перед парламентской комиссией из-за якобы тяжелого выгорания. Но сил на поездку к военному преступнику Путину ему хватило, сказала Штрак-Циммерман. Получение водительских прав в Германии станет дешевле почти на 1000 евро. О готовящейся масштабной реформе рассказал министр транспорта Штефан Бильгер. Сейчас обучение на категорию Б обходится немцам в среднем в 3400 евро. Чтобы сбить цены, правительство собирается перевести теоретический экзамен в онлайн-форму, сократить бюрократию и упростить сам процесс сдачи экзаменов. Если парламенты и региональные власти быстро утвердят проект, новые правила заработают уже с нового года. В Баварии полицейский спецназ задержал 60-летнего мужчину, который застрелил двоих сотрудников местной администрации. Инспекторы накануне пришли к нему домой с плановой проверкой, выяснить, правильно ли он хранит свое оружие, но хозяин сразу открыл огонь, оба сотрудника погибли на месте. Затем подозреваемый забаррикадировался в квартире, полиция несколько часов вела с ним переговоры, затем пошла на штурм. В Бернау под Берлином прошла траурная служба по 4 погибшим в автомобильной аварии. Городская церковь накануне была переполнена. Сотни людей пришли почтить память 3 юношей и 14-летней девушки. Трагедия произошла 2 дня назад. Подростки ехали на мопедах, когда 61-летний водитель машины решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. От лобового удара все 4 пассажира мопедов скончались на месте. Против водителя возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Норвегии сегодня объявят лауреата Нобелевской премии мира. Имена победителей держат в секрете до официальной церемонии. Среди фаворитов этого года эксперты называют благотворительную организацию Save the Children, украинских защитников прав детей и правозащитное движение из Судана. Впрочем, Нобелевский комитет умеет удивлять. В прошлом году за пару часов до финала произошла утечка, а сама награда досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. В Берлине этим вечером стартует традиционный фестиваль света. До следующего воскресенья почти 80 главных достопримечательностей столицы преобразятся благодаря световым проекциям. Среди подсвеченных объектов будут Бранденбургские ворота, телебашни и Берлинский собор. Иллюминацию будут включать каждый вечер в 7 часов. Кроме того, в этом году гостей ждут музыкальные вечера. В главном соборе города, например, пройдут концерты с участием известных диджеев.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В основном облачно и прохладно. Сегодня в городе максимальная температура в Берлине и окрестностях составит 14 градусов. К вечеру прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16. В воскресенье от 8 градусов ночью до 13 днем.
3: На дорогах.
1: Смотрим на карту городских пробок, как всегда, в конце выпуска. И основные затруднения на кольце А100. Между туннелем Бриц и Инсбрукерплац огромная пробка. Потеряется там до получаса, так что ищите пути объезда. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина» 97.2 FM. Здесь мы рассказываем каждый час о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

дома в никуда. У меня, у тебя и у нас все есть. Но не дает заснуть спокойно мысль одна. Где-то буду счастливее, чем здесь.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Эдмонтон Уэйлерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор МакДэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали трехматчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую футбольную федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкард на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Десять утра в столице Германии. Здравствуйте. В студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Стартовал очередной день переговоров о создании нового правительства столицы. Левые, зеленые и социал-демократы сегодня обсудят городской бюджет. Финансовая ситуация в Берлине сложная. В ближайшие годы власти ожидают дефицит казны на миллиарды евро. Партии уже, напомню, согласовали общие принципы, в том числе меры по борьбе с антисемитизмом и защите еврейской общины. По итогам сегодняшних встреч политики решат, переходить ли к финальным переговорам о коалиции. Окончательное слово остается за партийными съездами. Немецкие политики возмущены визитом Герхарда Шрёдера в Москву. 82-летний экс-канцлер отправился на день рождения к Владимиру Путину. Перед этим навестив сотрудников гипермаркета «Глобус». Бывший глава правительства вошел в совет директоров российского филиала торговой сети. Многие напомнили, что Шрёдер по-прежнему член СДПГ, одной из правящих партий страны. Депутат Бундестага от «Зеленых» Катрин Гёринг-Эккерт назвала поездку позором для Германии и предательством Европы, а глава комитета по обороне Мария Агнес Штрак-Циммерман назвала Шрёдера самым дерзким пенсионером страны. Политику напомнили, что он отказался давать показания перед парламентской комиссией из-за якобы тяжелого выгорания. Но сил на поездку к военному преступнику Путину ему хватило, сказала Штрак-Циммерман. Получение водительских прав в Германии станет дешевле почти на 1000 евро. О готовящейся масштабной реформе рассказал министр транспорта Штефан Бильгер. Сейчас обучение на категорию Б обходится немцам в среднем в 3400 евро. Чтобы сбить цены, правительство собирается перевести теоретический экзамен в онлайн-форму, сократить бюрократию и упростить сам процесс сдачи экзаменов. Если парламент и региональные власти быстро утвердят проект, новые правила заработают уже с нового года. В Баварии полицейский спецназ задержал 60-летнего мужчину, который застрелил двоих сотрудников местной администрации. Инспекторы накануне пришли к нему домой с плановой проверкой, выяснить, правильно ли он хранит свое оружие. Но хозяин сразу открыл огонь, оба сотрудника погибли на месте. Затем подозреваемый забаррикадировался в квартире. Полиция несколько часов вела с ним переговоры, затем пошла на штурм. В Бернау под Берлином прошла траурная служба по 4 погибшим в автомобильной аварии. Городская церковь накануне была переполнена. Сотни людей пришли почтить память 3 юношей и 14-летней девушки. Трагедия произошла 2 дня назад. Подростки ехали на мопедах, когда 61-летний водитель машины решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. От лобового удара все 4 пассажира мопедов скончались на месте. Против водителя возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Норвегии сегодня объявят лауреата Нобелевской премии мира. Имена победителей держат в секрете до официальной церемонии. Среди фаворитов этого года эксперты называют благотворительную организацию Save the Children, украинских защитников прав детей и правозащитное движение из Судана. Впрочем, Нобелевский комитет умеет удивлять. В прошлом году за пару часов до финала произошла утечка, а сама награда досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Курине Мачадо. В Берлине этим вечером стартует традиционный фестиваль света. До следующего воскресенья почти 80 главных достопримечательностей столицы преобразятся благодаря световым проекциям. Среди подсвеченных объектов будут Бранденбургские ворота, телебашня и Берлинский собор. Иллюминацию будут включать каждый вечер в 7 часов. Кроме того, в этом году гостей ждут музыкальные вечера. В главном соборе города, например, пройдут концерты с участием известных диджеев.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрста Дам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В основном облачно и прохладно. Сегодня в городе максимальная температура в Берлине и окрестностях составит 14 градусов. К вечеру прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16. В воскресенье от 8 градусов ночью до 13 днем.
3: На дорогах.
1: Смотрим на карту городских пробок, как всегда, в конце выпуска. И основные затруднения на кольце А100. Между туннелем Брицы и Инсбрукерплац огромная пробка. Потеряется там до получаса, так что ищите пути объезда. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина» 97.2 FM. Здесь мы рассказываем каждый час о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: В этой чашечке.

0: «Покажи звезду». 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall. Верка Сердючка and Band. Билеты на mticket.de.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день, ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Одиннадцать утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. В Германии планируют реформировать систему дошкольного образования. Профильный министр Карин Прин представила новый законопроект, который сегодня впервые обсудит Бундестаг. Главная идея – проверять уровень развития и знания языка у всех детей в возрасте 4 лет. Детские сады, особенно в социально сложных районах, получат дополнительное финансирование. Это позволит вовремя помочь детям, которые отстают от сверстников. Кроме того, правительство хочет впервые ввести единые стандарты качества для детсадов по всей стране. В городе Галле сегодня вспоминают жертв антисемитского теракта. Он произошел 7 лет назад. Ровно в 12 часов 3 минуты в момент нападения в городе остановят общественные транспорты и зазвучат церковные колокола. 9 октября 2019 года вооруженный ультраправый террорист попытался ворваться в синагогу во время праздника Йом-Кипур. Не сумев пробить дверь, он застрелил прохожую и посетителя соседнего кафе. Нападавшего приговорили к пожизненному заключению. В США сегодня стартует новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине. Встреча пройдет в Майами, туда уже вылетела делегация из Киева. В двухдневных консультациях также примут участие советники по безопасности из Германии, Великобритании, Франции, представители НАТО и Евросоюза. Издание Axios сообщало, что переговорщики подготовили новый план остановки войны. Не исключено, что уже в этом месяце авторы инициативы отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Российская оккупационная армия нанесла очередные удары по территории Украины. В Запорожье авиабомбы попали по жилому району. Один человек погиб, 9 ранены, включая 14-летнюю девочку. В Киевской области атакованы склады, спасатели там разбирают завалы. Из-за серьезных повреждений энергосетей в 3 районах столицы частично остановлены метро, другой общественный транспорт, начались проблемы с водоснабжением. А в прифронтовом Славянске из-за постоянных обстрелов полностью прекратили движение все городские и пригородные автобусы. Напомню, накануне Россия ударила по автобусам в Краматорске, убив 33 человека. В Калуге в результате ночной атаки беспилотников пострадал дата-центр компании Яндекс. Несколько модулей полностью выведены из строя, из-за чего сервисы компании могут работать с перебоями. Это уже вторая подобная атака за последние дни. Сутками ранее под удар попал дата-центр компании в Рязанской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ответом на удары России. В Тверской области после ночной атаки беспилотников загорелся завод в поселке Редкино. Украинские мониторинговые каналы пишут, что атаковано местное производство, оно выпускает в том числе компоненты топлива для российских крылатых ракет. В США министр обороны Пит Хексет заявил о планах провести публичную казнь осужденного преступника. Расстрел бывшего военного психиатра планируют транслировать в прямом эфире. Если процедура состоится, это будет первая казнь расстрельным отрядом в американских войсках со времен Второй мировой войны. Пожизненные приговоры и высшую меру бывший офицер получил за расстрел 13 человек на военной базе Форт Худ. В Пентагоне решение о прямой трансляции объясняют тем, что общество должно видеть жесткие последствия таких преступлений. Жителям и гостям Берлина стоит заранее планировать поездки в эти выходные. Сегодня с вечера и до ночи понедельника полностью закрывается движение поездов S-Bahn на западном участке кольцевой линии. Составы не будут ходить между станциями Бойсельштрассе и Бундесплац. Причина – масштабная реконструкция 2 железнодорожных мостов. В компании предупреждают, что ремонт потребует еще нескольких ограничений движения на этом участке до конца месяца. В основном облачно, прохладно. Сегодня в городе максимальная температура в Берлине и окрестностях составит 14 градусов. К вечеру прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16. В воскресенье от 8 градусов ночью до 13 днем.
3: на дорогах.
2: О загруженности городских трасс, как всегда, в конце выпуска на кольце А100 пробка между Когенцоллерндам и Альбойнштрассе. Там же в направлении Трептова между Инсбрукерплац и развязкой Шюнеберг попавшая в аварию машина частично перегородила проезжую часть. Будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Эдмонтон Уэйлерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали трехматчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую футбольную федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкарт на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Полдень в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. В Германии планируют реформировать систему дошкольного образования. Профильный министр Карин Прин представила новый законопроект, который сегодня впервые обсудит Бундестаг. Главная идея – проверять уровень развития и знания языка у всех детей в возрасте 4 лет. Детские сады, особенно в социально сложных районах, получат дополнительное финансирование. Это позволит вовремя помочь детям, которые отстают от сверстников. Кроме того, правительство хочет впервые ввести единые стандарты качества для детсадов по всей стране. В городе Галле сегодня вспоминают жертв антисемитского теракта. Он произошел 7 лет назад. Ровно в 12 часов 3 минуты в момент нападения в городе остановят общественные транспорты и зазвучат церковные колокола. 9 октября 2019 года вооруженный ультраправый террорист попытался ворваться в синагогу во время праздника Йом-Кипур. Не сумев пробить дверь, он застрелил прохожую и посетителя соседнего кафе. Нападавшего приговорили к пожизненному заключению. В США сегодня стартует новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине. Встреча пройдет в Майами, туда уже вылетела делегация из Киева. В двухдневных консультациях также примут участие советники по безопасности из Германии, Великобритании, Франции, представители НАТО и Евросоюза. Издание Axios сообщало, что переговорщики подготовили новый план остановки войны. Не исключено, что уже в этом месяце авторы инициативы отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Российская оккупационная армия нанесла очередные удары по территории Украины. В Запорожье авиабомбы попали по жилому району. Один человек погиб, 9 ранены, включая 14-летнюю девочку. В Киевской области атакованы склады, спасатели там разбирают завалы. Из-за серьезных повреждений энергосетей в трех районах столицы частично остановлены метро, другой общественный транспорт, начались проблемы с водоснабжением. А в прифронтовом Славянске из-за постоянных обстрелов полностью прекратили движение все городские и пригородные автобусы. Напомню, накануне Россия ударила по автобусам в Краматорске, убив 33 человека. В Калуге в результате ночной атаки беспилотников пострадал дата-центр компании Яндекс. Несколько модулей полностью выведены из строя, из-за чего сервисы компании могут работать с перебоями. Это уже вторая подобная атака за последние дни. Сутками ранее под удар попал дата-центр компании в Рязанской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ответом на удары России. В Тверской области после ночной атаки беспилотников загорелся завод в поселке Редкино. Украинские мониторинговые каналы пишут, что атаковано местное производство, оно выпускает в том числе компоненты топлива для российских крылатых ракет. В США министр обороны Пит Хексет заявил о планах провести публичную казнь осужденного преступника. Расстрел бывшего военного психиатра планируют транслировать в прямом эфире. Если процедура состоится, это будет первая казнь расстрельным отрядом в американских войсках со времен Второй мировой войны. Пожизненные приговоры и высшую меру бывший офицер получил за расстрел 13 человек на военной базе Форт Худ. В Пентагоне решение о прямой трансляции объясняют тем, что общество должно видеть жесткие последствия таких преступлений. Жителям и гостям Берлина стоит заранее планировать поездки в эти выходные. Сегодня с вечера и до ночи понедельника полностью закрывается движение поездов S-Bahn на западном участке кольцевой линии. Составы не будут ходить между станциями Бойсельштрассе и Бундесплац. Причина – масштабная реконструкция двух железнодорожных мостов. В компании предупреждают, что ремонт потребует еще нескольких ограничений движения на этом участке до конца месяца.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В основном облачно, прохладно. Сегодня в городе максимальная температура в Берлине и окрестностях составит 14 градусов. К вечеру прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16. В воскресенье от 8 градусов ночью до 13 днем.
3: На дорогах.
1: О загруженности городских трасс, как всегда, в конце выпуска. На кольце А100 пробка между Когенцоллерндам и Альбойнштрассе. Там же в направлении Трептова между Инсбрукерплац и развязкой Шюнеберг попавшая в аварию машина частично перегородила проезжую часть. Будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных событиях в городе, стране и во всем мире.
0: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM. Боже.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Час дня в столице Германии. Здравствуйте. В студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Бундестаг сегодня обсуждает 85-ю годовщину трагедии в урочище Бабий Яр. Депутаты рассматривают сразу 2 документа, подчеркивающих историческую ответственность Германии за преступления режима национал-социалистов. В конце сентября 41-го во враге под Киевом немецкие войска расстреляли почти 34 тысячи евреев. Депутаты подчеркивают, историческая память обязывает Германию и сегодня помогать Украине защищаться от российской агрессии. Партия «Зеленых» также предлагает запустить новые образовательные и культурные проекты о совместной истории 2 стран. Пока в большинстве регионов Германии рынок труда переживает не лучшие времена, Берлин и Бранденбург демонстрируют оптимизм. По данным Института исследований рынка труда, в следующем году в землях ожидается рост числа рабочих мест. Лидером в стране станет немецкая столица, занятость в Берлине вырастет на 0,7%, а в Бранденбурге прогнозируют небольшой прирост. В остальных же немецких регионах количество рабочих мест будет сокращаться. Сильнее всего спад ощутят в Зааре, Тюринге и Саксонии-Анхальт. В Берлине на КПП «Чарли» археологи раскопали фрагменты пограничной инфраструктуры ГДР. Специалисты нашли остатки защитных стен, фундамента командного пункта восточно-германских войск и старого асфальта конца 80-х годов. Среди важнейших находок элементы противотаранного барьера, установленного после кризиса с советскими и американскими танками в 61-м году. Археологические изыскания провели в рамках проекта по созданию нового мемориально-образовательного центра. Нобелевскую премию мира присудили юристу из Южной Африки Нави Пиллей. О решении Нобелевского комитета официально объявили в Осло. 84-летнюю правозащитницу наградили за ее вклад в развитие международного права и многолетнюю борьбу с военными преступлениями. В разные годы Нави Пиллей возглавляла Международный трибунал по Руанде, занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Денежная часть награды составляет чуть больше 1 000 000 евро. Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в российском городе Ухта. В регионе временно закрывали аэропорт, школьников отправляли в укрытие. Эта атака показывает дальность действия дронов. Республика Коми находится более чем в 2000 километрах от границы с Украиной. Ранее этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергался ударам весной. Власти региона заявили, что ситуация сейчас под контролем, но масштабы повреждений инфраструктуры завода сейчас уточняются. Спецслужбы Черногории задержали Михаила Звинчука, военного пропагандиста и создателя крупнейшего тематического телеграм-канала «Рыбарь». У Звинчука и его сотрудников обнаружили дроны, специализированное электронное оборудование. Власти страны сказали, что пресекают гибридную угрозу ради защиты европейского будущего. Накануне Звинчук, находясь под санкциями ЕС, спокойно въехал в Черногорию, потом в соцсетях иронизировал над некомпетентностью пограничников. Его телеграм-канал с аудиторией 1,5 миллиона человек ранее финансировался Евгением Пригожиным, а Госдепартамент США объявлял за информацию о нем награду в 10 миллионов долларов. В Берлине стартует долгожданный капитальный ремонт открытого бассейна в Шпандау. Комплекс закрыли еще 3 года назад, но сам старт работ затянулся из-за судебных разбирательств с подрядчиками. Строители уже приступили к сносу старых вышек и душевых. Там установят современные стальные бассейны, обновят коммуникации и построят новые раздевалки. Проект финансируют из городского и федерального бюджетов. Полностью открыть обновленный комплекс собираются к началу сезона 2028 года. Облачно с прояснениями, весьма прохладно. Сегодня в городе максимальная температура в Берлине и окрестностях составит 14 градусов. К вечеру прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16, в воскресенье от 8 градусов ночью до плюс 13 днем. О затруднениях на дорогах в конце выпуска в районе Хоеншонхаузен между Детлевштрассе и Хоеншонхаузерштрассе движение перекрыто из-за работы пожарной службы. А в Райникендорфе в районе Майнвердервек не работают светофоры, будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это волна «Голоса Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных новостях в городе, стране и во всем мире.
2: Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030 887 23 997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

тебе часто говорят, можешь даже не мечтать.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Марин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

лицам, кто искренне верит в жизнь. Но что вы, не надо злиться, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

0: счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Два часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Бундестаг сегодня обсуждает 85-ю годовщину трагедии в урочище Бабий Яр. Депутаты рассматривают сразу два документа, подчеркивающих историческую ответственность Германии за преступления режима национал-социалистов. В конце сентября 41-го во враге под Киевом немецкие войска расстреляли почти 34 тысячи евреев. Депутаты подчеркивают, историческая память обязывает Германию и сегодня помогать Украине защищаться от российской агрессии. Партия «Зеленых» также предлагает запустить новые образовательные и культурные проекты о совместной истории двух стран. Пока в большинстве регионов Германии рынок труда переживает не лучшие времена, Берлин и Бранденбург демонстрируют оптимизм. По данным Института исследований рынка труда, в следующем году в землях ожидается рост числа рабочих мест. Лидером в стране станет немецкая столица, занятость в Берлине вырастет на 0,7%, а в Бранденбурге прогнозируют небольшой прирост. В остальных же немецких регионах количество рабочих мест будет сокращаться. Сильнее всего спад ощутят в Зааре, Тюринге и Саксонии. Анхальт. В Берлине на КПП «Чарли» археологи раскопали фрагменты пограничной инфраструктуры ГДР. Специалисты нашли остатки защитных стен, фундамента командного пункта восточно-германских войск и старого асфальта конца 80-х годов. Среди важнейших находок – элементы противотаранного барьера, установленного после кризиса с советскими и американскими танками в 61-м году. Археологические изыскания провели в рамках проекта по созданию нового мемориально-образовательного центра. Нобелевскую премию мира присудили юристу из Южной Африки Нави Пиллей. Решение Нобелевского комитета официально объявили в Осло. 84-летнюю правозащитницу наградили за ее вклад в развитие международного права и многолетнюю борьбу с военными преступлениями. В разные годы Нави Пиллей возглавляла Международный трибунал по Руанде, занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Денежная часть награды составляет чуть больше 1 миллиона евро. Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в российском городе Ухта. В регионе временно закрывали аэропорт, школьников отправляли в укрытие. Эта атака показывает дальность действия дронов. Республика Коми находится более чем в 2000 километров от границы с Украиной. Ранее этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергался ударам весной. Власти региона заявили, что ситуация сейчас под контролем, но масштабы повреждений инфраструктуры завода сейчас уточняются. Спецслужбы Черногории задержали Михаила Звинчука, военного пропагандиста и создателя крупнейшего тематического телеграм-канала «Рыбарь». У Звинчука и его сотрудников обнаружили дроны, специализированное электронное оборудование. Власти страны сказали, что пресекают гибридную угрозу ради защиты европейского будущего. Накануне Звинчук, находясь под санкциями ЕС, спокойно въехал в Черногорию, потом в соцсетях иронизировал над некомпетентностью пограничников. Его телеграм-канал с аудиторией в 1,5 миллиона человек ранее финансировался Евгением Пригожиным, а Госдепартамент США объявлял за информацию о нем награду в 10 миллионов долларов. В Берлине стартует долгожданный капитальный ремонт открытого бассейна в Шпандау. Комплекс закрыли еще 3 года назад, но сам старт работ затянулся из-за судебных разбирательств с подрядчиками. Строители уже приступили к сносу старых вышек и душевых. Там установят современные стальные бассейны, обновят коммуникации и построят новые раздевалки. Проект финансируют из городского и федерального бюджетов. Полностью открыть обновленный комплекс собираются к началу сезона 2028 года.
2: Oh,
1: облачно с прояснениями, весьма прохладно. Сегодня в городе максимальная температура в Берлине и окрестностях составит 14 градусов. К вечеру прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16, в воскресенье от 8 градусов ночью до плюс 13 днем.
2: На дорогах.
1: О затруднениях на дорогах в конце выпуска. В районе Хоеншунхаузен между Детлевштрассе и Хоеншунхаузерштрассе движение перекрыто из-за работы пожарной службы. А в Райникендорфе в районе Майнвердервек не работают светофоры, будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это волна голоса Берлина. Каждый час рассказываем здесь о главных новостях в городе, стране и во всем мире.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
2: Три часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Федеральное правительство с возмущением отреагировало на поездку бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву на день рождения Владимира Путина. Представитель Кабмина заявил, что канцлер Мерц считает этот визит безнравственным, а лидер социал-демократов Ларс Клингбайль назвал поступок однопартийца совершенно неприемлемым. В Берлине призвали политиков не поддаваться на пропагандистские ловушки Кремля и подчеркнули, что Россия по-прежнему не проявляет интереса к прекращению войны в Украине. Глава МИД Йохан Вадефуль потребовал от российских властей полной прозрачности после сообщения о смерти сотрудницы института в Иркутске. Берлин ждет официальных разъяснений о характере проводимых в лаборатории исследований. Министр предупредил, что ради безопасности населения страны Евросоюза могут ввести жесткие ограничения на поездки. Обеспокоенность ситуации ранее также выразили во Всемирной организации здравоохранения и США. В то же время Кремль все сообщения о вспышке чумы в Сибири называет дезинформацией. Концерн Deutsche Bahn и Министерство транспорта решили снизить темп масштабной модернизации путей. Вместо 21 ключевого маршрута до 31 года полностью отремонтируют лишь 13. Цель изменения – сделать ремонт более предсказуемым и уменьшить неудобства для пассажиров. Новая стратегия призвана сократить задержки поездов. Впрочем, работы на следующий год уже расписаны. В частности, начнется обновление важной ветки между Берлином и Лерте в Нижней Саксонии. В Эдинге на улице обнаружили тяжело раненую женщину. Прохожие сразу вызвали экстренные службы, но спасти пострадавшую не удалось. Она умерла на месте от полученных травм. Полиция квалифицировала происшествие как дорожно-транспортную аварию. Правоохранители считают, что женщину сбил автомобиль, водитель скрылся с места. Сейчас идут поиски машины и виновника происшествия. Глава окружного отделения ХДС в районе Фридрихсхайн-Кройцберг Тимур Хусейн подал в отставку. Политик объяснил решение исключительно личными и медицинскими причинами, опровергнув связь отставки со скандалом. Ранее руководство партии получило анонимные письма с обвинениями в адрес политика. Авторы утверждали, что он якобы использовал служебный офис и помощников депутата для частной адвокатской практики. Сам политик эти обвинения отвергает. По итогам недавних выборов в земельный парламент он пройти не смог. В городе Фельтоне к северо-западу от Берлина успешно завершилась многочасовая операция полицейского спецназа. Местный житель после семейной ссоры заперся в квартире и угрожал покончить с собой с помощью огнестрельного оружия. Соображение безопасности, полиция эвакуировала соседей, включая детей из расположенного рядом спортивного клуба. Затем мужчина сдался властям и был задержан без сопротивления. Концерн BMW неожиданно отказался предоставить служебный автомобиль новому председателю Ландтага Саксонии Анхальт Тобиасу Раушу из ультраправой альтернативы для Германии. Производитель не стал комментировать причины решения. Поскольку другие бренды тоже не предложили вариантов, Раушу пока придется ездить на старой машине предшественника. На этом фоне в партии обратились к Илону Маску в соцсетях с просьбой выделить политику автомобиль марки Тесла. Сам Рауш стал первым в истории Германии спикером регионального парламента из партии АДГ. Сегодня вечером в Берлине стартует традиционный фестиваль света. До следующего воскресенья почти 80 главных достопримечательностей немецкой столицы преобразятся благодаря ярким проекциям. Среди объектов – Бранденбургские ворота, телебашня и Берлинский собор. Иллюминацию будут включать каждый вечер в 7 часов. Кроме того, в этом году гостей ждут музыкальные выступления. В Берлинском соборе, например, пройдут концерты с участием известных диджеев. В основном облачно, прохладно сегодня в городе. Максимальная температура составила 14 градусов. В ближайшие часы прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16. В воскресенье ночью от 8, днем до 13 градусов тепла.
3: На дорогах.
2: Коротко о ситуации с движением в городе. Основные заторы, как всегда, на кольцевой трассе А100. В направлении Трептова между Векстрассе и развязкой Нойкёльн пробка, в которой потеряете не менее 10 минут. Ищите пути объезда и будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных новостях в городе, стране и мире. Хороших выходных.
1: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

аптекой Bio7.0 на Курфюрштендам 203 открыто 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030-887-23-997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Bio7.0. Для здоровья без выходных.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: дня.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Лангустой ход твой мысли странен, морской капустой укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: 16 часов в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Федеральное правительство с возмущением отреагировало на поездку бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву на день рождения Владимира Путина. Представитель Кабмина заявил, что канцлер Мерц считает этот визит безнравственным, а лидер социал-демократов Ларс Клингбайл назвал поступок однопартийца совершенно неприемлемым. В Берлине призвали политиков не поддаваться на пропагандистские ловушки Кремля и подчеркнули, что Россия по-прежнему не проявляет интереса к прекращению войны в Украине. Глава МИД Йохан Вадефуль потребовал от российских властей полной прозрачности после сообщения о смерти сотрудницы института в Иркутске. Берлин ждет официальных разъяснений о характере проводимых в лаборатории исследований. Министр предупредил, что ради безопасности населения страны Евросоюза могут ввести жесткие ограничения на поездки. Обеспокоенность ситуации ранее также выразили во Всемирной организации здравоохранения и США. В то же время Кремль все сообщения о вспышке чумы в Сибири называет дезинформацией. Концерн Deutsche Bahn и Министерство транспорта решили снизить темп масштабной модернизации путей. Вместо 21 ключевого маршрута до 31 года полностью отремонтируют лишь 13. Цель изменения – сделать ремонт более предсказуемым и уменьшить неудобства для пассажиров. Новая стратегия призвана сократить задержки поездов. Впрочем, работы на следующий год уже расписаны. В частности, начнется обновление важной ветки между Берлином и Лерта в Нижней Саксонии. В Эдинге на улице обнаружили тяжело раненую женщину. Прохожие сразу вызвали экстренные службы, но спасти пострадавшую не удалось. Она умерла на месте от полученных травм. Полиция квалифицировала происшествие как дорожно-транспортную аварию. Правоохранители считают, что женщину сбил автомобиль, водитель скрылся с места. Сейчас идут поиски машины и виновника происшествия. Глава окружного отделения ХДС в районе Фридрихсхайн-Кройцберг Тимур Хусейн подал в отставку. Политик объяснил решение исключительно личными и медицинскими причинами, опровергнув связь отставки со скандалом. Ранее руководство партии получило анонимные письма с обвинениями в адрес политика. Авторы утверждали, что он якобы использовал служебный офис и помощников депутата для частной адвокатской практики. Сам политик эти обвинения отвергает. По итогам недавних выборов в земельный парламент он пройти не смог. В городе Фельтоне к северо-западу от Берлина успешно завершилась многочасовая операция полицейского спецназа. Местный житель после семейной ссоры заперся в квартире и угрожал покончить с собой с помощью огнестрельного оружия. Соображение безопасности полиция эвакуировала соседей, включая детей из расположенного рядом спортивного клуба. Затем мужчина сдался властям и был задержан без сопротивления. Концерн BMW неожиданно отказался предоставить служебный автомобиль новому председателю Ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу из ультраправой альтернативы для Германии. Производитель не стал комментировать причины решения. Поскольку другие бренды тоже не предложили вариантов, Раушу пока придется ездить на старой машине предшественника. На этом фоне в партии обратились к Илону Маску в соцсетях с просьбой выделить политику автомобиль марки Tesla. Сам Рауш стал первым в истории Германии спикером регионального парламента из партии АДГ. Сегодня вечером в Берлине стартует традиционный фестиваль света. До следующего воскресенья почти 80 главных достопримечательностей немецкой столицы преобразятся благодаря ярким проекциям. Среди объектов – Бранденбургские ворота, телебашня и Берлинский собор. Иллюминацию будут включать каждый вечер в 7 часов. Кроме того, в этом году гостей ждут музыкальные выступления. В Берлинском соборе, например, пройдут концерты с участием известных диджеев.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Bio7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Bio7.0. Для здоровья без выходных.
0: В основном облачно, прохладно сегодня в городе. Максимальная температура составила 14 градусов. В ближайшие часы прогнозируют дождь. В выходные будет похожая погода. В субботу до плюс 16. В воскресенье ночью от 8, днем до 13 градусов тепла.
2: На дорогах.
0: Коротко о ситуации с движением. В городе основные заторы, как всегда, на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова между Векс-трассой и развязкой Нойкёльн, пробка, в которой потеряете не менее 10 минут. Ищите пути объезда и будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных новостях в городе, стране и мире. Хороших выходных.
3: одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Черные пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то ходит в соседний.

не комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний

но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами.

лесом, не боюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Пять вечера в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие пять минут. Федеральное правительство с возмущением отреагировало на поездку бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву на день рождения Владимира Путина. Представитель Кабмина заявил, что канцлер Мерц считает этот визит безнравственным, а лидер социал-демократов Ларс Клингбайл назвал поступок однопартийца совершенно неприемлемым. В Берлине призвали политиков не поддаваться на пропагандистские ловушки Кремля и подчеркнули, что Россия по-прежнему не проявляет интереса к прекращению войны в Украине. Глава МИД Йохан Вадефуль потребовал от российских властей полной прозрачности после сообщения о смерти сотрудницы института в Иркутске. Берлин ждет официальных разъяснений о характере проводимых в лаборатории исследований. Министр предупредил, что ради безопасности населения страны Евросоюза могут ввести жесткие ограничения на поездки. Обеспокоенность ситуации ранее также выразили во Всемирной организации здравоохранения и США. В то же время Кремль все сообщения о вспышке чумы в Сибири называет дезинформацией. Концерн Deutsche Bahn и Министерство транспорта решили снизить темп масштабной модернизации путей. Вместо 21 ключевого маршрута до 31 года полностью отремонтируют лишь 13. Цель изменения – сделать ремонт более предсказуемым и уменьшить неудобства для пассажиров. Новая стратегия призвана сократить задержки поездов. Впрочем, работы на следующий год уже расписаны. В частности, начнется обновление важной ветки между Берлином и Лерта в Нижней Саксонии. В Эдинге на улице обнаружили тяжело раненую женщину. Прохожие сразу вызвали экстренные службы, но спасти пострадавшую не удалось. Она умерла на месте от полученных травм. Полиция квалифицировала происшествие как дорожно-транспортную аварию. Правоохранители считают, что женщину сбил автомобиль, водитель скрылся с места. Сейчас идут поиски машины и виновника происшествия. Глава окружного отделения ХДС в районе Фридрихсхайн-Кройсберг Тимур Хусейн подал в отставку. Политик объяснил решение исключительно личными и медицинскими причинами, опровергнув связь отставки со скандалом. Ранее руководство партии получило анонимные письма с обвинениями в адрес политика. Авторы утверждали, что он якобы использовал служебный офис и помощников депутата для частной адвокатской практики. Сам политик эти обвинения отвергает. По итогам недавних выборов в земельный парламент он пройти не смог. В городе Фельтоне к северо-западу от Берлина успешно завершилась многочасовая операция полицейского спецназа. Местный житель после семейной ссоры заперся в квартире и угрожал покончить с собой с помощью огнестрельного оружия. Соображение безопасности полиция эвакуировала соседей, включая детей из расположенного рядом спортивного клуба. Затем мужчина сдался властям и был задержан без сопротивления. Концерн BMW неожиданно отказался предоставить служебный автомобиль новому председателю Ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу из ультраправой альтернативы для Германии. Производитель не стал комментировать причины решения. Поскольку другие бренды тоже не предложили вариантов, Раушу пока придется ездить на старой машине предшественника. На этом фоне в партии обратились к Илону Маску в соцсетях с просьбой выделить политику автомобиль марки Tesla. Сам Рауш стал первым в истории Германии спикером регионального парламента из партии АДГ. Сегодня вечером в Берлине стартует традиционный фестиваль света. До следующего воскресенья почти 80 главных достопримечательностей немецкой столицы преобразятся благодаря ярким проекциям. Среди объектов – Бранденбургские ворота, телебашня и Берлинский собор. Иллюминацию будут включать каждый вечер в 7 часов. Кроме того, в этом году гостей ждут музыкальные выступления. В Берлинском соборе, например, пройдут концерты с участием известных диджеев. В основном облачно, прохладно сегодня в городе, максимальная температура составила 14 градусов, в ближайшие часы прогнозируют дождь, в выходные будет похожая погода, в субботу до плюс 16, в воскресенье ночью от 8, днем до 13 градусов тепла.
2: На дорогах.
1: Коротко о ситуации с движением в городе. Основные заторы, как всегда, на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова между Векстрассе и развязкой Нойкёльн. Пробка, в которой потеряете не менее 10 минут. Ищите пути объезда и будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Каждый час рассказываем здесь о главных новостях в городе, стране и мире. Хороших выходных.
0: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет,

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его...

Низкий поклон тебе от всей нашей братьи с этих глухих болот. Нас окружают сплошные маглы, и рожи у них такие злые и наглые. А ты, как всегда, торчишь в своей Англии, на остальное задвинув болт. Гарри, скорей прилетай, ты нужен, а то нерушимый совсем разрушен. Из всех проплешин, из всех проушин они выкачивают нефть и газ. По воле Бога и согласно плану, скоро нас всех поведут на плаху. Ты захвати волшебную палку, чтобы двинуть им между глаз. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай про нас. Не забывай, почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, я знаю, что ты услышишь, в наши края навостряя лыжи. Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же возьмешь в дьюти-фри сингл молд. Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем. Под тем, чье имя мы даже не называем, хотя это Волдеморт.

все биткоины майня. Не забывай про нас, не забывай, почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, прощаюсь с тобой на этом. Как же сказать, как поэт с поэтом? Позволь мне закончить одним куплетом перед тем, как сказать адью. Вчера шел король весь крутой и гордый, и мальчик сказал, а король-то голый. Мальчику тут же с ноги.

то в бутырке, то морщит свой лоб, а то чешет в затылке, но не понимает, за что. За что нам все это, скажи, Поттер Гарри? Сотри с философского камня все грани, побивая пивко, поедая карри и взирая на мир из-за штор. Гарри, все это не очень нормально.

будет ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Берлина.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято». Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик, и сегодня я расскажу о самых интересных проектах, фильмах и сериалах, которые идут сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Начинаем!
0: Фильм недели.
1: Фильм недели «Диггер» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На эту картину возлагали большие надежды. Уже по первым материалам было понятно, что исполнитель главной роли Том Круз готовится превзойти самого себя. Во-первых, у актера там невероятный грим. Его герой далек от образа секс-символа. У него пивной живот, морщины и редкие сидеющие волосы. Во-вторых, зрителям рассказали, что лента будет эпатажной комедией. А в комедиях Круз не снимался уже очень давно. Последние годы он фактически застрял в образе спецагента Итана Ханта из франшизы «Миссия невыполнима». Ну и в-третьих, для актера забрежила надежда на давно заслуженный «Оскар». Если вдруг вы не в курсе, у Круза есть 4 номинации и 1 статуэтка, но за общий вклад в кинематограф, а не за конкретную роль. Мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту со своей стороны как раз известен как режиссер, приносящий артистам удачу. Именно он когда-то помог преодолеть «Оскаровское проклятие» Леонардо Ди Каприо. Тот получил, наконец, заветного золотого человечка за роль в драме Иньярриту «Выживший». Круз в фильме играет Диггера Рокуэлла, престарелого нефтяного магната, компания которого спровоцировала жуткую экологическую катастрофу, грозящую уничтожить пол Европы. Теперь богачу вместе с администрацией президента США предстоит разгребать последствия своей жадности. Примерно через полчаса после начала сюжет делает довольно неожиданный поворот, который сильно меняет представление о происходящем в кадре. Выдавать я его, конечно же, не буду. Вы должны все увидеть сами.
2: Mr. President, wir sind einer Katastrophe dieses Ausmaßes völlig schutzlos ausgeliefert.
3: Was ist unser Worst-Case-Szenario?
2: 18 Billionen Dollars.
3: Sind das alle verdammten schlechten Nachrichten?
4: Da wäre noch der Atommüll.
0: Stopp, снято.
1: Большинству критиков «Диггер» не понравился. У него очень низкие оценки. В американском прокате фильм прямо сейчас проваливается с оглушительным треском. Но лично я призываю все-таки дать этой картине шанс. Она потрясающе снята, сыграна и смонтирована. За камерой стоял Эммануэль Любецкий, постоянный соавтор Иньярриту и один из лучших операторов 21 века. Здесь он, как всегда, гениален. Добавьте к этому невероятные декорации, поражающие своим масштабом, и еще более невероятную работу с цветом. Увидев хотя бы один кадр, вы никогда не перепутаете «Диггера» ни с каким другим фильмом. Круз погружается в роль старика с тем же бесстрашием, с каким раньше выполнял трюки без дублера. Другие актеры от него не отстают, и весь второй план занят звездами. От британца Риза Ахмеда до немки Сандры Хюллер.
5: Verdammte Scheiße, legen wir los.
0: Снято.
1: Мне кажется, что главная ошибка создателей фильма заключалась в позиционировании. «Диггера» пытались продать публике как комедию, а комедией тут на самом деле и не пахнет. Даже слово «сатира» не совсем подходит, хотя Иньярриту, конечно, ориентировался на классический фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав», который довел до абсурда идею «Холодной войны». На самом деле «Диггер» — грустная, страшная, очень язвительная и неутешительная картина. Она о том, что миром управляют алчные, нарциссичные старики, которые не готовы расставаться с властью, даже стоя одной ногой в могиле. Она о том, что безудержная жадность ведет к апокалипсису, о том, что у обычных людей не осталось никаких рычагов влияния, о том, что искусство, и это, наверное, самая горькая для режиссера мысль, ничего не может изменить, а может лишь стать временной передышкой в череде бесконечных трагедий. По-настоящему серьезная проблема с этим фильмом заключается в том, что реальный мир в его нынешнем состоянии выглядит безумнее любых кинофантазий. Но Круз и Иньярриту это знают. Они не собираются открывать нам глаза на очевидное. Они всего лишь хотят нас немного развлечь. На большее кинематограф, как прямо говорят авторы, рассчитывать и не может.
0: Авторское кино.
1: В берлинских кинотеатрах появилась драма «Социальная расплата» – «The Social Reckoning». Формально это продолжение фильма 2010 года «Социальная сеть». Обе картины рассказывают о соцсети Facebook в разные периоды ее существования. Первый фильм был посвящен истории создания компании. Компьютерный гений Марк Цукерберг в исполнении Джесси Айзенберга придумывал перспективный проект, но в процессе терял лучшего друга, соратника и коллегу. Картину снял режиссер Дэвид Финчер, автор «Семьи» и «Бойцовского клуба». Он превратил сценарий в очередную историю про одержимость. Финчер вообще обожает одержимых героев, и неважно, какие формы их обсессия принимает. Цукерберг на экране представал, мягко говоря, не совсем положительным персонажем. Он эгоцентрик, он мечтает о высоком статусе, он эмоционально замкнут и холоден по отношению к окружающим. Но если Финчер снял картину и пошел дальше, то сценарист социальной сети Аарон Соркин, погрузившийся во все детали личного дела Цукерберга, продолжил за Фейсбуком внимательно следить. В 2021 году он нашел тему для нового сценария. Издание The Wall Street Journal тогда выпустило цикл статей о том, как соцсеть превратилась из сайта, где люди искали друзей, в новостную ленту, работающую на основе алгоритмов и часто распространяющую фейки, радикальные идеи и другой вредоносный контент. По мнению журналистов, и Аарон Соркин с ними полностью согласен, без Фейсбука не состоялся бы штурм Капитолия 6 января 2021 года. Внутренние данные компании репортерам слила молодая сотрудница соцсети Фрэнсис Хаген. Работала она с журналистом Джеффом Хорвицем.
6: Hast du Interesse an Social Media?
7: Nicht im geringsten. Also, ich bin investigativer Journalist. Und dieser Kerl und diese Firma spielen eine nie dagewesene Rolle in unserem Leben.
8: Beginn mit einem sanften Nicken, um Offenheit zu zeigen. Ja, nicht zu stark, ein wenig sanfter. Ja.
9: Das ist der neue Facebook-Detektiv beim Journal. Er sucht keinen Streit mit uns. Er jagt danach.
10: Sie nennen nicht meinen Namen und alles ist vertraulich.
7: Worüber möchten Sie sprechen?
10: Ich habe Classifier über Politgruppen laufen lassen. 30% der Inhalte triggern diverse Risikovektoren.
7: Sekunde, ich verstehe nicht, was das heißt.
10: Sind Sie nicht Tech-Reporter?
7: Quasi.
0: Stopp. Снято.
1: Статьи The Wall Street Journal в итоге легли в основу сценария «Социальной расплаты». По сюжету Фрэнсис Хаген находит Джеффа Хорвица и начинает рассказывать ему о пугающих изменениях, которые происходят в структуре Фейсбука. После выхода журналистских материалов Марк Цукерберг, такой же ушлый, холодный и самовлюбленный, как в первом фильме, публично отвергает все обвинения и пытается защитить свою компанию. Роль Хаген досталась недавней оскаровской лауреатке Майки Мэдисон, звезде фильма «Анора». Репортера Хорвица сыграл Джереми Аллен Уайт из сериала «Медведь». А вот с Цукербергом поначалу вышла заминка. Аарон Соркин очень хотел, чтобы на съемки вернулся Джесси Айзенберг, но актер наотрез отказался и заявил, что больше не хочет играть этого персонажа. В результате в Цукерберга перевоплотился Джереми Стронг, широкой публике известный по сериалу «Наследники». «Социальная расплата» вряд ли станет таким же хитом, каким в свое время стала «Социальная сеть». Соркин – выдающийся сценарист, но далеко не блестящий режиссер. Дэвида Финчера с его безупречным чувством кинематографического на этот раз рядом с ним нет. И если в первой картине в центре сюжета были харизматичные люди, то во второй объектом анализа становится бездушная система, а это уже не так увлекательно. Но как документ эпохи и как политическое высказывание «Социальная расплата» безусловно важна. Всем, кто имеет дело с соцсетями, полезно задумываться о том, что на самом деле это сконструированная реальность.
0: Онлайн-премьера недели.
1: На стриминге Netflix вышел сериал «К востоку от Эдема» «East of Eden». Это экранизация одноименного романа американского писателя Джона Стейнбека. Книга представляет собой классическую семейную сагу. Она прослеживает историю нескольких поколений двух семей. Трасков, они главные герои романа, и Гамильтонов. Их можно назвать персонажами второго плана. Действие перемещается с восточного побережья США на западное. Основная часть событий разворачивается в долине Салинас в Калифорнии. Стейнбек считал «К востоку от Эдема» своим главным творением. Он посвятил его двум своим сыновьям и частично описал в нем собственную семью. Гамильтоны – это родственники писателя по материнской линии. Долина Салинас для Стейнбека тоже была совершенно особенным местом. Он там родился, провел детство и там же был похоронен. Первую экранизацию романа снял в 1955 году знаменитый голливудский режиссер Элия Казан. Фильм у него получился прекрасным, но от оригинального текста он довольно далек. Дело в том, что у Казана были связаны руки. В Голливуде в те годы действовал кодекс Хейса, запрещавший или ограничивавший демонстрацию насилия, секса и других видов так называемого аморального поведения. А секса и насилия в книге, надо признать, хватает. Не мог в те годы появиться на экране и один из ключевых персонажей романа – китаец Ли. Америка еще не оправилась от войн с Японией и Кореей. По отношению к любым азиатам зрители проявляли страшную ксенофобию. Столкнувшись со всеми этими препятствиями, Казан решил экранизировать только финальную часть романа, в которой рассказывается о третьем поколении семьи Трасков. Свою лучшую роль в фильме сыграл юный актер Джеймс Дин, трагически погибший вскоре после съемок. Ему было всего 24 года, и сейчас он считается одной из легенд Голливуда.
11: Ich glaube, dass menschliche Eltern Monster auf diese Welt bringen können. Ein Monster ist eine Abweichung von der anerkannten Norm. Ein Kind mag mit einem perfekten Körper geboren werden, aber ohne Güte oder Gewissen.
12: Verraten Sie mir Ihren Namen?
11: Sie können mich Kathy nennen.
0: Stopp! Снято!
1: Сценарий нового сериала написала актриса Зои Казан, внучка того самого режиссера Ильи Казана. Для нее, как вы понимаете, роман Стейнбека тоже имел огромное значение. Он превратился в часть семейной истории. Экранизация получилась очень и очень бережной. Сериал довольно точно следует букве романа и не добавляет в основной сюжет никакой отсебятины, что по нынешним временам скорее редкость. Главное нововведение связано с трактовкой образа Кэти Эймс, героини, которую блистательно играет британская актриса Флорен. Лоренс Пью. У Стейнбека Кэти однозначная злодейка. Рассказчик в романе прямо называет ее монстром. Сейчас он, наверное, употребил бы другое слово – социопатка. У Кэти нет эмпатии. Она постоянно лжет и безжалостно манипулирует окружающими. Но Зои Казан находит в этой безусловно отрицательной героине новые грани. Показывает, что, возможно, она не родилась злодейкой, а стала ею в результате череды событий, связанных прежде всего с патриархальным насилием. Сериал сохраняет и главные вопросы, которыми задавался Стейнбек. Существует ли у человека выбор между добром и злом? Или все решают наследственность и жизненные обстоятельства? Обречены ли дети повторять ошибки родителей? Писатель считал, что человек все-таки сам определяет свою судьбу. И даже если у предыдущих поколений она была трагической, у нынешних все равно есть шанс на счастье. «К востоку от Эдема», «East of Eden» уже на Netflix. Доступны сразу все 7 эпизодов. На этом у меня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До следующей встречи в эфире «Радио Голос Берлина». Пока-пока.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: говорить. Всем привет, это «Голоса», шоу, где мы не стесняемся говорить на самые острые темы, которые обсуждают в соцсетях. Меня зовут Дима Быков, и сейчас я расскажу, о чем и с кем мы поговорим сегодня. Берлин, 7 октября. Синие звезды Давида возле Бранденбургских ворот. На площади Бибельплац собрались около 2000 человек. В то же самое время в каких-то 5 километрах от этой акции прямо противоположная акция, пропалестинская, в берлинском районе Кройцберг. Несколько сотен человек, включая Грету Тунберг, куда без нее, вот она на фото, думаю, узнаете. Спустя 3 года после нападения Хамас на Израиль война продолжается, антиизраильские настроения, да и просто антисемитизм в Европе только растут. Французская евродепутатка Рима Хасан накануне 7 октября срывает и топчет, по некоторым сведениям, флаг Израиля на выставке памяти жертв террористов в Страсбурге. И пока без каких-либо последствий. Как такое вообще возможно? О том, что происходило 7 октября 2023 года в Израиле, поговорим с авторкой нового фильма о тех событиях, журналисткой-инсайдера Марией Волох из Израиля. О том, как пещерный антисемитизм ворвался, проник в стены Евросоюза, Европарламента, поговорим с евродепутатом-берлинцем Сергеем Лагодинским. Школьники во Франции жгут лицей, полицейские в ответ стреляют и кидают гранаты. Счет пострадавших идет уже на сотни, занятия остановлены, а протесты не думают останавливаться, они только разрастаются. Не в последнюю очередь за счет примкнувших к ним радикалов, в том числе, как вы видите, с палестинскими флагами. Что происходит? Прямо из Парижа нам попробует объяснить журналист, автор телеграм-канала «Французский вестник» Денис Катаев. А прежде чем мы начнем, я произнесу 3 самых важных слова. Лайки, комментарии, подписки. И, кстати, мы выходим в прямом эфире, так что не стесняйтесь оставлять свои вопросы в чате. Мы какие-то, наверное, успеем задать. Поехали. За время своего существования Израиль переживал много нападений, но 7 октября оставил по-настоящему глубокий шрам. 3 года назад боевики Хамас ворвались из сектора Газа в мирные кибуцы, и на музыкальный фестиваль «Нова» погибли 1200 человек, 251 человек попал в заложники. Что же мы имеем спустя 3 года? Все заложники вернулись, правда, не все живыми. Уже почти год действует перемирие, правда, только на бумаге. В мире регулярно проходят антиизраильские протесты. Фильму «НАЗА», который анонимными голосами рассказывает о жертвах израильской армии в Палестине, дают приз на Венецианском кинофестивале. В ответ резервисты ЦАХАЛ выпускают фильм «НАЗА. Реальная история» с опровержениями. Блогер Илья Красильщик называет его фильмом-спойлером, а экономист Сергей Вакуленко подделкой и контрпропагандой. За этим большим спором не все, наверное, заметили еще один фильм, короткую довольно полчаса, чуть больше, документалку «Я понял, что уже покойник», где о своем личном опыте 7 октября рассказывают житель кибуца Петр, заложник, проведший в тоннелях Газы 2 года, Максим и Виталий, солдат ЦАХАЛ. Давайте посмотрим фрагмент фильма. Максим, как раз Максим Харкин, был на том самом фестивале «Нова», а потом провел 738 дней в плену Хамас.
1: Не утрирую, да, я буквально говорю так, как это было. То есть они улыбаются, они убивают людей, они улыбаются, они смотрят, дают им возможность там выразить, да, всю боль, сожаление, всю печаль, слезы выплакать, там все мольбы их, и потом просто раз, два, раз. Раз, два, так просто, и с улыбкой, все хорошо. все нормально, все здорово, праздник.
2: Друзей Максима убили. Ему же самому связали руки стяжками, надели на голову какой-то чулок и повезли в Газу вместе с еще одним заложником.
1: Мы сидели в обычных домах мирного населения сектора Газа. Единственное, с кем мы могли контактировать, помимо самих хамасников, да, это главы семей. Папа там глава семейства, может быть, его там старший или средний сын, например. Да, то есть мальчик там лет 15, там 16, 17, например. Он может спокойно в сумочках ЮНИСЕФ там перевозить гранаты, патроны, там перетаскивать пулеметы, ну там все, что хочешь.
2: С каждым месяцем условия содержания становились все хуже.
1: Кормили нечасто. Окей, чем дальше, тем хуже. Особенно последние 5 месяцев.
0: Этот фильм для издания The Insider сняла журналистка Мария Волох. Сегодня она у нас в гостях. Мария, привет.
3: Здравствуйте.
0: Вы выпустили свой фильм на фоне просто пылающего до сих пор скандала. Сначала он разгорелся из-за фильма «НАЗА», который Нетаньяху, премьер-министр Израиля, назвал буквально антисемитской пропагандой. А сейчас еще вышел фильм «НАЗА The Real Story», который называют контрпропагандой. А вы, напрашивался этот вопрос, да, его вам задавали, вы говорите, что ваш фильм отнюдь не пропаганда и не контрпропаганда, но он произраильский. А почему, можете объяснить вот простыми словами, почему это не пропаганда?
3: Ну, это сложный вопрос на самом деле. Для меня пропаганда – это в первую очередь манипулирование эмоциями и сокрытие каких-то фактов, недоговаривание каких-то фактов с целью подменить реальность нужной картинкой, выгодной какому-то государству или конкретному человеку. И материал, я думаю, что он может быть конкретным. То есть мой фильм, он конкретно о событиях, которые происходили в Израиле 7 октября. То есть я не претендую на исторический фильм про весь палестино-израильский конфликт или про всю войну, которая длилась 3 года спустя после 7
0: Безусловно.
3: Октября.
0: Безусловно.
3: Да, я говорю именно о том, что происходило в самом Израиле в этот день и каким был этот день для участников, свидетелей событий, для заложника, для человека, который жил в кибуце Бейри и выжил в теракте, и для военного, который далее заходил в Газу. Поэтому, да, этот фильм как бы по-израильски, из-за того, что я израильский журналист внутри Израиля, я не могу поехать в Газу, я бы очень хотела, меня туда не пускают. Поэтому как бы с этой точки зрения подана информация. Но в целом я не считаю, что это пропаганда, потому что мои герои там говорят о событиях так, как они это застали. Там солдат рассказывает про то, что да, были случаи, когда они не специально, но убивали мирных жителей в Газе. И ну, как, пропагандистский материал никогда бы не включил такие свидетельства.
0: Да, пожалуй, вы правы, но сам подбор героев, вы же журналист, кроме того, что вы снимаете фильмы, вы пишете, и я видел, читал ваши материалы, вы очень профессиональный журналист, и вы знаете, что есть вот эта вот необходимость давать голос другой стране, да, ну, как бы для объективности. И вот хочется спросить, вы правду говорите, не пускают в Газу, да, может ли быть в условиях войны, допустим, фильм какой-то, вот если мы возьмем фильм, снятый одной из сторон, в принципе, ну, ладно, не пропагандистским, но как-то объективным.
3: Я думаю, что может быть и «Фауда» — это очень хороший пример. Не знаю, правда, кто его снимал.
0: Я тоже не знаю, но наши спикеры, кстати, вы не первый, кто советует его посмотреть, наверное, уже кто-то из наших зрителей уже приступил к просмотру, это же сериал. Хорошо, но а вы видели, кстати говоря, эти фильмы «НАЗА» и «НАЗА The Real Story»?
3: Нет,
0: что-нибудь
3: я
0: про
3: не
0: них
3: смотрю.
0: Думали? Будете ли вы их смотреть зачем-нибудь? Надо ли их вообще смотреть, как вы считаете?
3: Ни тот, ни другой я пока не смотрела, но когда НАЗА будет в общем доступе, я собираюсь посмотреть. Я целенаправленно не писала свое мнение насчет этого фильма, потому что я его не смотрела. Для меня как-то довольно странно что-то обсуждать, если ты не видел материал. А израильский фильм я тоже пока не смотрела. Я хочу сначала посмотреть «Назу», а потом посмотреть израильский. Ну, то есть я понимаю, что фильм, который вот был снят в Израиле, да, это ответ. Это там озвучивается официальная позиция Цахала, официальная позиция Минобороны. И, ну, что мы можем ожидать? Как бы никакая армия не будет говорить официально, да, что они там что-то совершали плохое. Но, тем не менее, Израиль действительно очень демонизируется в международном сообществе, очень демонизируется в СМИ, и это тоже огромное преувеличение реальности. И такие фильмы, как «НАЗА», такие материалы, как выпускает «Гардиан», но это тоже не соответствует действительности. И я, ну, не могу поверить в то, что Цахал отдавал приказы ликвидировать, чтобы ликвидировать одного террориста, что нужно там 500 человек убить. И мы даже по данным Хамас, даже по данным Минздрава Хамас, мы никогда не видели, чтобы какой-то израильский удар привел к такому количеству жертв. Там максимум было что-то около 200 жертв, и опять же, это по их данным. То есть откуда взялась цифра в 500 человек, для меня абсолютно непонятно. И Guardian, у них есть политическая позиция, они как бы поддерживают сторону, поэтому я тоже не доверяю таким материалам.
0: Вы сказали, что ни одна армия не признает своих ошибок, и, в общем, это, наверное, так. Но вот в вашем фильме, то, что вы упомянули, да, солдат Цахал, Виталий Чибердин, я не знаю, как правильно, где правильно ударение, он признается, что действительно были жертвы среди мирного населения, случайные жертвы. С каким чувством вы слушали это признание от него?
3: Я знаю Виталия давно, и он уже не действующий солдат, он резервист, поэтому он как бы может свободно об этом говорить со своим лицом. Он не представляет официальную позицию армии, он просто как бы делится своим опытом, своими чувствами. И я его знаю, и я знаю, что он очень, ну, что для него это был очень травматичный опыт. И не только то, что они там жили постоянно под обстрелами и все такое, а то, что как бы он видел насилие, он принимал участие в насилии. Да, это было ответное насилие, да, оно было вынужденное, как самооборона, но тем не менее, как бы это не может не сказываться на психике, по крайней мере для него это был очень тяжелый опыт. И как я могу к этому относиться? У Голды Мейер была отличная цитата, если я не ошибаюсь. Она сказала, что очень жаль, что что наши дети учатся убивать арабов. То есть я как-то так к этому отношусь. Это плохо. Ну, то есть насилие — это в любом случае плохо. Я не могу радоваться, если кого-то убивают, если наши солдаты совершают что-то такое. Но я также понимаю, что мы живем в реальном мире на Ближнем Востоке, а не в иллюзорном мире розовых пони. Мы живем в окружении врагов со всех сторон, которые постоянно приходят, совершают теракты, постоянно пытаются нас убить. И эти меры, они вынуждены.
0: Вы сказали, что Виталий ваш знакомый, а остальные два героя, вы их тоже знали раньше? И как вы их вообще выбирали, как вы их нашли?
3: Я знала Петра раньше, да, потому что я писала репортаж уже из Бейри в прошлом году.
0: Петр — это житель кибуца, да?
3: Да, житель кибуца Бейри. Вот я писала репортаж для «Вот так», и я тогда с ним познакомилась.
0: Житель кибуца, который смог спрятаться в Мамаде и все-таки его семью свою спрятал там. Это я для зрителей рассказываю. И таким образом выжил.
3: Да, он 19 часов провел в Мамаде. Ему полностью сожгли дом и убили собаку, но он и его семья спаслись. Вот, с ним я была знакома тоже. Максим Харкин — это заложник. Он 2 года провел в туннелях Хамас. Ну, в том числе в туннелях.
0: Так, Петра вы знали, так.
3: А Максима, на него было очень сложно выйти. Я вот с 2025 года пыталась это сделать, и наконец-то получилось.
0: А у вас были еще какие-то, это ваши знакомые, вы сказали, да, двое из трех героев, а ваши близкие люди как-то стали участниками или, не дай бог, жертвами 7 октября? Каким-то образом?
3: Нет. Нет, я приехала в Израиль в 24-м году.
0: Вот интересно, что есть все, что рассказывают, да, довольно ужасные вещи рассказывают ваши герои. Вот Виталий, например, он рассказывает про убийство мирных жителей, а некоторые вещи очень странные, как мне показалось. Например, он говорит, что на самом деле жители Газы живут роскошно, там у них золоченые унитазы, расписные потолки, и все шикарно довольно-таки. А вы прямо на все на веру воспринимаете все, что вам говорил, все, что вам говорят герои, или как-то проверяли информацию?
3: Конечно, конечно, проверяла информацию, он присылал фотографии, я не помню, они вошли туда в монтаж или нет, но эти фотографии есть у меня, и я сама была неоднократно в палестинских домах, например, в Хевроне, и действительно, они действительно так живут, я думаю, что это просто часть арабской культуры, они очень любят бархат, золотые цвета, не обязательно что-то позолото, драгоценное.
0: Да, просто металл, это немножечко не соответствует тому, что мы слышим в основном, да, про то, как там все грустно, бедно и ужасно.
3: В Газе живут разные люди. Там вот сейчас я писала, кстати, удаленный репортаж из Газы, говорила с местными жителями относительно недавно. И сами местные жители говорят, что сейчас у них огромная разница в социальных слоях. Есть очень богатые люди, в основном это те, кто занимается гуманитаркой, журналисты, сотрудники НКО. Там работают рестораны, там работают магазины, они покупают технику, у них все хорошо. И есть очень бедные люди, которые лишились всего и живут в палатках, и их дети не могут получать образование. То есть там вот такое вот огромное классовое неравенство. И богатые, богатая прослойка там, это не большинство, но да, они есть.
0: Ну, хоть где-то журналисты богатые люди. Ладно. Вот вчера проходил протест с требованием, в Израиле проходил протест с требованием привлечь к ответственности правительства за провал системы безопасности. Но вот никто из ваших героев на эту тему не говорит. Ну, то есть сам факт, что это случилось, он ужасен, но причины, они не обсуждаются. А почему? Вы решили, намеренно решили об этом не говорить?
3: Нет, я спрашивала у Максима, мы с ним довольно долго говорили про это. Я хочу на свой YouTube-канал потом отдельно выпустить видео с Максимом, оно, по-моему, 2 часа длится, куда войдет все, что не вошло в фильм. А в фильм это не вошло, ну, потому что просто не я принимала решение.
0: Но можете дать хотя бы небольшой анонсик, что он там говорит по этому поводу?
3: Ну, конечно, он не поддерживает правительство Нетаньяху, потому что из-за этого правительства он 2 года своей жизни провел в плену.
0: Мне вот что интересно еще, вот этот феномен я никак не могу понять. Вы, кстати, написали статью про квир-людей палестинских, да, которые бегут из Палестины, если они сумели выжить, они убегают и так далее. Но тем не менее, многие квир-люди поддерживают Палестину. У вас был даже интервью с трансперсоной Яном Дворкиным, его, которого преследовали в России, завели на него уголовное дело. Он убежал 2 года назад, теперь у него пропалестинская позиция. Можете коротко объяснить, как это вообще соединяется все?
3: Могу. Кстати, для меня это довольно понятно, в отличие от многих израильтян. Я думаю, что левые идеологии, они в принципе поддерживают меньшинство. И они поддерживают тех, кто подвергается дискриминации, по их мнению, и так далее. И они видят палестинцев как угнетаемых, а Израиль как угнетателя, потому что, видимо, они поленились там изучить исторический контекст. И, может быть, если мы говорим там про западных людей, они все натягивают на свой опыт колониализма, как бы типа колонизатор Израиля, вот оккупированные палестинские территории. Поэтому как бы для них палестинцы — это те, кого угнетают, те, кого дискриминируют, и они как бы должны поддерживать эти меньшинства, а то, что у них во главе там государства, так называемого террористической организации, ну, это уже какие-то их там внутренние проблемы, они вот пусть сначала получат свое государство, и потом решат демократическим путем, кто у них будет во главе. Вот они, я думаю, что они просто вот так это видят, из-за того, что, еще раз, они не понимают исторический контекст.
0: Стало, наверное, чуть яснее. Спасибо, Мария, спасибо большое всем. Я рекомендую посмотреть это видео «The Insider». Я понял, что уже покойник. Оно есть на Ютубе. Спасибо вам большое, Мария. Будем ждать ваших новых работ. Пока.
3: Спасибо, до свидания.
0: Антисемитизм крепчает. Это признают многие, а некоторые уже почти перестали скрывать. Британские зеленые на заседании в Брайтоне приравняли сионизм к расизму. Видно, вспомнили старую резолюцию ООН, которую приняли в 1975 году, но забыли, что в 1991 ее вообще-то отменили. Зеленые британцы очень удивили многих, например, Владимира Карамурзу, а еще лейбористов, которые попросили проверить, нет ли тут дискриминации и разжигания. Об этом пишет Маша Слоним. Тем временем скандал случился в мирном Страсбурге, в Европарламенте. Там шла выставка, посвященная жертвам 7 октября. Евродепутатке Риме Хасан от леворадикальной партии «Непокоренная Франция» не понравился израильский флаг. Она сняла его с подставки, а заодно уронила флаг ЕС. По ее словам, случайно. Это был, как теперь принято говорить, сопутствующий ущерб. Некоторые очевидцы утверждают, что по израильскому флагу она даже немного потопталась. Сама она это отрицает. А свой поступок объясняет тем, что ее жест направлен не против памяти о погибших, а против государства Израиль. Хасан пригрозили дисциплинарным разбирательством и даже лишением суточных. Что же происходит с антисемитизмом в Европарламенте, да и вообще в Европе? Поговорим с евродепутатом от партии «Зеленых Союз-90» Сергеем Лагодинским.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Я предлагаю начать наш разговор с животрепещущей темы, с инфоповода главного. Наказали ли в итоге Риму Хасан?
4: Я так понимаю, что еще не наказали, но президент Европарламента разбирается в этом. Она очень жестко выступила сама по этому поводу. Рима Хасан на это отреагировала. К сожалению, меня не было на этой неделе на пленарке. Я был в Берлине, но я как раз смотрел, следил за этим эпизодом. Так получилось. Я видел, как Рима Хасан оправдывалась. Вот то, что вы сказали, она говорила на пленуме, что это был такой ее ход и протест против израильского правительства, а не против государства. Там была еще перепалка с художником, который был приглашен, и эта перепалка вот была вокруг этого самого флага. Там есть специальный процесс. Этот процесс решается президентом парламента Робертой Мецолой, которая в этих вопросах абсолютно ясную позицию занимает. И я думаю, что не исключено, что Рима Хасан будет подвергнута определенным санкциям. Ну, это такие внутренние санкции Европарламента, как вы сказали, они или финансовые, или ей запрещено будет представлять парламент на определенное количество, там, до года, по-моему, срока.
0: Да, или суточные отменят. А, кстати, большие суточные.
4: Финансовые, да.
0: Не знаете, суточные
4: большие? Суточные за один день присутствия непосредственно на работе в Брюсселе 350 евро.
0: Серьезно. А вы в тот день не были в Европарламенте, вы были в Берлине, да?
4: Да, совершенно верно.
0: А вы ходили на акцию берлинскую или у вас не было времени на это? Вчера было 7 октября, просто для тех, кто будет смотреть запись.
4: Да, я понимаю. Нет, дело в том, что я вообще-то должен был в Страсбурге, и я по причинам, по здоровью, я не смог, мне трудно передвигаться на этой неделе, поэтому
0: спасибо, что пришли к нам в эфир, Сергей.
4: Не дополз до акции. Вот я, да, у вас в эфире из моей, так сказать, из моих апартаментов берлинских выхожу.
0: Это особенно ценно.
4: Но, тем не менее, я... в контакте со всеми. Вы знаете, что у нас в Берлине сейчас мы достигли промежуточного соглашения с социал-демократами и левыми, в том числе, не в том числе, а именно, что касается позиции против антисемитизма. Здесь начинаются переговоры по вот, составлению правительства с левой партией, а левая партия — это та, которая на европейском уровне в одной европейской партии с Римой Хасан. Но здесь, в Германии, в Берлине, естественно, у них позиции несколько иные, но тоже проблематичные, и мы делаем все, и в том числе и я, для того, чтобы эти позиции прояснить. И вот только что была опубликована совместная бумага с этой партией, с нами, с зелеными и социал-демократами, в которых ясно сказано, что никаких поползновений по отрицанию Израиля и его права на существование не должно быть. Никто не должен быть дискриминирован только потому, что они сионисты или, так сказать, поддерживают Израиль. И очень многие другие пункты там в этой совместной позиции тоже.
0: Да. Сергей, а вот вы потребовали, я знаю, очень хочется поговорить еще про это происшествие в Европарламенте, но раз вы сами заговорили про Берлин и то, что сейчас произошло, давайте про это поговорим. Делинки, да, их обвиняли в антисемитизме. Вы, как я знаю, потребовали от руководства Делинки исключить антисемитов из своих рядов. Ну, понятно, документ какой-то подписали, а они исключили, они сделали это?
4: В этом документе прописана процедура. Процедура, в первую очередь, то, что сами фракции гарантируют то, что в их рядах не будет антисемитизма и ненависти к Израилю. Кроме того, там прописан процесс, если одна из партий, из коалиционных партнеров, если эта коалиция вообще будет, мы только в начале находимся этого процесса. Если есть какие-то претензии, то каждый из партнеров, например, зеленые или социал-демократы, могут начать процесс по выяснению антисемитских инцидентов. И по моей информации, уже против одной из членов фракции, потому что очень трудно человека исключить из партии, но немножко легче исключить из фракции, уже готовят процесс по ее исключению со стороны левых. Поэтому я вот надеюсь, что все-таки будет возыметь какое-то влияние наш протест и наши требования.
0: Я тоже надеюсь, но вот тревожно все-таки, да, и эта тревожность, она чувствуется в высказываниях многих ваших коллег и официальных лиц. Вот министрка образования Карен Прин говорит, что это федеральная министрка образования Германии, она говорит, что если бургомистром Берлина станет лидерка Делинке Эли Феральп, евреи больше не будут в безопасности. Буквально так она это и говорит. Как по-вашему, она драматизирует, особенно в свете подписанных сейчас вот документов, о которых вы говорите?
4: Давайте не будем забывать, что Карен Прин, которую я очень уважаю, мы, так сказать, друг друга уважаем, она представитель христианских демократов, и, естественно, христианские демократы хотели бы, чтобы коалиция была именно с ними, но, и, честно говоря, я бы тоже не против, чтобы коалиция была с ними, но не добрали ни христианские демократы, ни мы необходимого, вернее, необходимое есть, но это большинство голосов только в два голоса, и уже сейчас и среди социал-демократов, и среди некоторых лево-крайних зеленых есть люди, которые сидят, будут сидеть в парламенте, которые сказали, они не будут голосовать за коалицию с христианскими демократами, то есть это большинство в два голоса, оно очень зыбкое и очень быстро порвется, в то время как другое большинство, в которое включает в себя левую партию, это 15 17-18 голосов, оно довольно комфортное. Тем не менее, я считаю, что какие бы переговоры сейчас не были, они должны быть открытым концом, так сказать, открытым целью, открытой целью. Мы не должны привязывать себя к левой партии, и мы должны посмотреть очень внимательно, сможем ли мы в рамках коалиционных договоренностей прийти к выводам, что эта партия Линке поддерживает евреев, поддерживает Израиль. И, кстати говоря, одна из частей, я много делал для того, чтобы это было возможно, сегодняшней позиции, это то, что поддержка и сотрудничество между университетами и партнерство с Тель-Авивом, между Берлином и Тель-Авивом должно быть укрепляться. И под этим подписалась эта зеленая, не только зеленая, это левая партия. Это, в принципе, большой шаг вперед. Поэтому я думаю, что мы будем смотреть. Сама Элиф не является рьяной антисемиткой или антисионистской. Все говорят, что она человек довольно прагматичный. Проблема с ее коллегами, особенно в Нойкёльне, это район, в котором очень много мигрантов, там проблемы и со связями с организованной преступностью, в основном палестинскими группировками, кланами, так называемыми. Все это мы должны и будем решать. Об этом стоит в том числе и в этой позиции бумаги сейчас, по моему настоянию, что, например, нелегальное финансирование исламистов тоже должно быть подвергнуто обструкции и запрещено, и, так сказать, против него должны быть приняты меры. Опять же, над всем этим придется в ближайшие недели работать. И если мы, как демократические, так сказать, партии, не крайне левого толка, увидим, что мы видим гарантии и против антисемитизма, и против антисионизма, и если мы увидим гарантии, что все криминальные структуры в Нойкёльне и в других районах против них будет серьезная меры приняты, то в таком случае можно говорить о каком-то создании коалиции. Плюс к этому я, как человек не, так сказать, крайне левых отнюдь взглядов, считаю, что и вопрос отношения к рыночной экономике тоже должен быть подвергнут контролю, потому что мы живем в рыночной экономике, зеленые никогда это не отрицали, левые это часто отрицают, что, так сказать, у них более такие
0: социалистические взгляды. Обобществление, да-да-да. Слово обобществление, да. Мы помним его, да.
4: Обобществление, де-факто национализация большого количества квартир в Берлине, это их цель. Я считаю, что и здесь нам придется провести красные линии, да, красные черты, и прийти к какому-то общему знаменателю, который был бы в рамках конституционного порядка, да, в Германии.
0: Сергей, я все-таки хочу добиться

0: риски этой партии. Я никогда не был ее сторонником. Я больше сторонник так называемых черно-зеленых коалиций, коалиции между зелеными и консерваторами. И часто и с удовольствием работаю над этим. Я был одним из переговорщиков так называемой светофора коалиции, где мы сидели вместе с свободными либералами. И я был одним из тех, кто вел переговоры. И, так сказать, смогли мы там прийти к общему знаменателю. Тем не менее, ситуация такая, что я бы хотел, чтобы опция коалиции с христианскими демократами, то есть альтернатива этому, все-таки на нее смотрели серьезно. Но если бы я делал свой прогноз, то мой прогноз был бы в данном случае неутешительным. И более устойчивое большинство именно в этой комбинации. Можно, конечно, уповать на новые выборы, но посмотрите, в Берлине 26% жителей уже проголосовало за эту левую партию. Большое количество, я не помню, по-моему, 14 или 15% проголосовало за альтернативу для Германии. Если сейчас мы сорвем переговоры по образованию нового правительства, независимо под какими предлогами, люди это не поймут, и количество тех, кто поддерживает эти крайние партии, увеличится, если мы сделаем сейчас новые выборы. Поэтому я смотрю на это прагматично. Давайте говорить с этой комбинацией. Социал-демократы нас в данном случае поддерживают. Они самая маленькая партия в этой комбинации, но они очень ясно и явно свою позицию проговаривают. И с ними вместе мы должны жестко, но прагматично вести переговоры с левой партией. Если в конце этих переговоров будет результат, который каким-то образом будет отражать наши ценности, а я еще раз повторю, одна из наших ценностей – это запрет какого бы ни было антисемитизма и неподдержка антисионизма, то если в результате этого это не будет против наших ценностей, то в таком случае можно испробовать такую коалицию. Элиф сама... Я ее не знаю очень хорошо лично, это, так сказать, берлинский уровень, не европейский, но я знаю очень многих людей, которые работали с ней в парламенте. У нее есть проблемы, я считаю, что там проблема больше в, так сказать, таком просоциалистическом, прокоммунистическом в этой области, чем в области антисемитизма. И эти проблемы, и те проблемы нам будет, надо будет решать, проговаривать и да, находить какие-то рычаги, которые позволят нам это все избежать.
1: Главное, чтобы она сама тоже понимала, что, возможно, это проблемы какие-то, а не преимущества. Да? Ну, хорошо, очень хорошо. Я спрошу вас, Сергей, не как евродепутата, а, наверное, как берлинца. Все-таки говорят очень много про рост антисемитизма, антисемитских, антиизраильских и разных около настроений. Вы чувствуете это на себе? Вы чувствуете, что где-то в Берлине, может быть, небезопасно говорить, что я еврей? Может быть, вы сталкивались с этими проявлениями антисемитизма или кто-то из ваших знакомых, близких?
0: Ну, мы видим это все буквально на наших улицах. Вот только что проходил по улице... На которых написано граффити «Скинем атомную бомбу на Израиль». И, естественно, я не чувствую себя вольготно и комфортабельно в таких районах, как Нойкёльн, если я носил бы на себе... Ну, как бы, да, моя, скажем так, мой плюс — это в том, что я... по мне не видно, да, что я еврей, во всяком случае, в Германии это люди не узнают. И, честно говоря, я чувствую себя больше проблематично в Брюсселе, потому что в Брюсселе, в Париже, в этих городах, в Западной Европе, в Испании антиизраильские настроения стали нормой в политическом бомонде, причем независимо от партий. Вы только что сказали о зеленой партии.

0: партии Великобритании, зеленой партии Англии и Уэльса, как они называют себя, которые приняли эту позорную резолюцию. Давайте не будем забывать, что там ну, буквально чуть-чуть больше 50% про нее проголосовали, и члены британского парламента от зеленой партии все от нее дистанцировались. Наша фракция в Европарламенте от нее дистанцировалась. И,
1: да-да-да, а это можно называть расколом зеленых? Это, или я драматизирую?
0: Ну, поскольку Великобритания не является членом Евросоюза больше, то у них нет права голоса, например, в Европейской зеленой партии. Mm-hmm. Тем не менее, Европейская зеленая партия дистанцировалась от них, и некоторые требуют даже каких-то дисциплинарных мер. Ну вот лишить права голоса их уже нельзя, там надо будет думать, какие другие меры. И не забывайте, что председатель этих зеленых, Англии и Уэльса, он сам еврей. И он, в принципе, именно попустительствовал несколько этому и не совсем активно этому противостоял. Да, совершенно. Совершенно верно. В этом случае я в данном случае считаю, что и он тоже виноват в том, что произошло, несмотря на то, что он не был за эту резолюцию.
1: Сергей, вы в свое время защитили докторскую диссертацию на тему, поправьте меня, если я неправильно процитирую, «Свобода выражения мнений и защита от антисемитских заявлений». Вы предполагали, что спустя столько лет, не знаю сколько именно, она вновь окажется такой актуальной?
0: Я думаю, что она всегда была актуальной, просто люди как бы не смотрели на это. В данном случае сейчас актуальность ее намного более видна, потому что происходит нормализация того, что раньше было довольно таким маргинальным мнением. Естественно, и 7 октября, и то, что последовало после 7 октября, операция в Газе, она, скажем так, и эта операция тоже, ну, вы прекрасно знаете, что здесь очень много разных мнений, но это никому не должно давать право на антисемитские или антиизраильские. Не против правительства, не против Нетаньяху, а против Израиля позиции, а мы говорим именно об этих. Да, я скажу честно, я не думал, что именно в Германии эти позиции будут настолько нормальны. Я не думал, не подозревал, что молодежь, которая взрастает в Германии, а в Берлине многие голосовали, потому что мы за это боролись, и мы это организовали, чтобы люди голосовали с 16 лет. И вот эта вот вся молодежь, они из-за того, что это модно на ТикТоке, из-за того, что есть такая, какой-то такой лайфстайл, да, стиль жизни левацкий сейчас, и стиль жизни интифадовский, да, такой, вот эти вот люди забыли об истории Германии, забыли, в каком городе они находятся, и я речь произносил в Гейдельберге, в университете, есть такие гейдельбергские речи ежегодные, и моя речь была, что это конец, мы проживаем конец Erinnerungsrepublik Deutschland, конец федеральной Германии, федеральной республики Германии, которая основана именно на политике памяти, на культуре памяти. Это большая проблема, это проблема демографическая, это проблема культурная, потому что, естественно, миграционные потоки меняют ту самую память, потому что они меняют историю семей, и это проблема цифровая, потому что именно Инстаграм, ТикТок, они, скажем так, сплющивают нашу реальность, делают эти дискурсы абсолютно антиинтеллектуальными и делают их такими черно-белыми. И это большая проблема, в том числе и в том, как голосуют это поколение.
1: Да, интифадовский лайфстайл звучит довольно жутко. Напоследок, Сергей, спрошу вас, задам вам вопрос из чата. Люди интересуются очень живо. А на что можно потратить суточные в 350 евро, будучи в Страсбурге?
0: Ну, например, на мой отель в Страсбурге за ночь я плачу 200 евро. Как только приезжают туда все мы... цены в отелях резко повышаются. И поэтому я всем, кстати, советую съездить в Страсбург, особенно в рождественское время. Но я советую вам не ездить туда, когда у нас там, так сказать, сессия парламентская, потому что все цены резко повышаются. Вот 200 евро, так сказать, за ночь уходит уже на это. Плюс к этому, естественно, я не могу готовить. Мне приходится есть в ресторанах, в кафе. Ну, вот так оно как бы накапливается. Но я не жалуюсь, мы не бедные, так сказать. Естественно, это тоже определенная привилегия, да, нас как членов парламента.
1: Сергей, спасибо вам большое. Я хочу пожелать вам здоровья, во-первых, хорошего вам вечера и удачных коалиционных переговоров. Пока.
0: Спасибо большое. Всего хорошего.
1: Тем временем во Франции уже третью неделю протестуют лицеисты или попросту старшеклассники. Чего же они хотят? Больше больших перемен, бесплатной школьной пиццы, отмены домашних заданий? Отнюдь. Они требуют просто нормальных условий обучения, чтобы занятия не отменялись из-за тотальной нехватки учителей, чтобы не мерзнуть в классах зимой и не умирать от жары там летом, чтобы туалеты нормально работали, а в столовых не бегали тараканы. Ну, кажется, звучит разумно, но в колыбели революции все снова пошло по жесткому сценарию. Полиция разгоняла школьников и присоединившихся к ним учителей, те не оставались в долгу. Методы с обеих сторон становились все радикальнее, начались поджоги, полетели резиновые пули и шумовые гранаты, пострадали сотни полицейских и детей. Некоторые были серьезно покалечены. Протесты мало того, что не утихают, они разгораются сильнее. Теперь к ним присоединяются левые радикалы, в том числе с палестинскими флагами. Что вообще происходит и как к этому относиться? Спросим сейчас прямо жителя Парижа, журналиста и автора телеграм-канала «Французский вестник» Дениса Катаева, который уже заждался.
2: Да, привет. Привет всем.
1: Привет, Денис, привет.
2: Да, как обещал в подводке... Да. Какие-то ужасные условия в французских школах, не во всех. А вот там, где вспыхнули протесты, в Сен-Дени, например, на севере Парижа, в некоторых пригородах или в регионах, то да, конечно, там такие проблемы есть, но не везде тараканы, где-то действительно прохудилась крыша, везде разные проблемы.
1: А я не говорил, что везде, но тараканы где-то пробегали, точно. Там их где-то видели. Да, пробегали тараканы. Вот я в... Давай, вот ты уже начал чуть-чуть объяснять, да, но давай вот схватим общую картину для тех, кто вообще не в курсе, ну, ладно, наверное, кто-то вообще тем не более-менее в курсе, но расскажем, что сейчас к этому часу происходит, Денис.
2: Прямо сейчас, например, происходит столкновение с полицией таких вот самых радикальных членов этого движения, а точнее, которые вообще не имеют отношения к лицеистам, а к тем самым хулиганам и провокаторам, которые всегда вписываются в мирные шествия, в мирные дружелюбные акции, которая была сегодня днем на площади Бастилии. Но вот буквально час назад эти люди в капюшонах, в черном, из движения Black Bloc, так называемого, который постоянно приходит громить еще со времен... каких времен? Еще с 80-х. Да, но на последнее это было при желтых жилетах. И, в общем, они просто сейчас там громят Бастилию. Но все это продолжается уже именно погромы вторую неделю. Большая акция лицеистов и школьников прошла национальная и самая крупная во вторник, 6 октября. Все началось в конце сентября в Сен-Дени, в пригороде, как я уже сказал. И дальше разрослось по всей стране, потому что лицеисты требуют действительно улучшения условий образования, восполнения нехватающих им учителей, разгрузку расписания и онлайн-платформы по поступлению в вузы, которая сложная, там тяжело разобраться и тяжело получить в итоге места в этих вузах. В общем, они требуют эту платформу вообще взять и отменить. И вот такие требования были изначально. И потом это все разрослось уже и стало национальным. Масштаб приняло и к лицеистам, к школьникам присоединились и профсоюзы работников образования, то есть их преподаватели, и многие просто другие сочувствующие, другие левые организации, многие профсоюзные организации. Это было все 6 октября, и 6 октября был мирный протест. Однако и он закончился, все началось на площади Республики, дальше колонна в Париже прошла до площади Насьон, где опять начались столкновения. И вот эти столкновения стали, и насилие на улицах стало такой вот неприятной особенностью этой протеста, которая на самом деле вытесняет самую главную тему. и тем самым дискредитируют самих, к сожалению, это движение, которое начинается как легитимное, важное и нужное, а в итоге все обсуждают эти протесты и ранения, которые получили больше 200 уже школьников и студентов, и тяжелые ранения, в том числе гранаты оторвало мальчику руку, после чего Министерство внутренних дел приняло решение, что полиция не использовала эти гранаты, глаз выбило резиновой пулей, страдают сами учителя. Там, по-моему, 40 директоров школ пострадало, а всего 80 работников образования, если не больше. 715, по-моему, полицейских. 24 лицея сгорели чуть ли не дотла. В Нанте особенно там была такая впечатляющая картинка, где сожгли полностью. Ну, это все вторая сторона этих протестов. Надо отделять. Вот я бы для зрителей объяснил. Есть легитимный и важный, и нужный протест школьников. Это было исторически во Франции так, когда студенты перекрывали здания лицеев на левом берегу, вот, да, в Латинском квартале, 68-й год, 80-е года. Это все было и есть. Но когда это перерастает в безумие, и когда получается насилие с двух сторон этих хулиганов и полицейских в ответ, которые, естественно, как говорят они, как говорят власти, они защищают тем самым и студентов, и прохожих, и всех остальных, но надо понимать, что это не такое насилие, которое было у нас в России, потому что в России никто не бил витрины, никто не перекрывал дороги, никто не сжигал велосипеды, эти мусорные баки и так далее. В общем, никто не влезал в банки, в частное учреждение. Был мирный протест, а его подавляли жестоко как раз и выдавливали людей, а потом сажали на несколько лет. Здесь же мы видим, что да, жестко разгоняет полиция. Полиция каждый случай вот этого тяжелого ранения из-за гранаты или так далее, из-за резиновой пули, он сейчас расследуется, эти все люди будут наказаны. Но в целом это жесткий разгон, ответ на жесткие действия вот этих вот хулиганов и погромщиков профессиональных, и в том числе политизированных, да. Потому что...
1: Я тебя вот хочу как раз об этом спросить. То есть все начиналось, в принципе, в традициях протестов школьных, как ты говоришь, да, студенческих школьных протестов. Да. Какие-то методы уже отработаны, там, заблокировать вход, вот учебное заведение, да? Вот, встают, например, да? А скажи, пожалуйста, вот протест школьников, в какой момент, где это была точка, и какова была причина, когда он превратился, я не знаю, в крестовый поход детей? Когда это случилось и почему? Подожди, из-за конечно, вот этих левых... Да, расскажи, да.
2: Да, я расскажу. Это, конечно же, мы должны ситуацию рассматривать в контексте. Это не просто так родившийся из ниоткуда и беспорядки, и протест. Дело в том, что ситуация была накалена до предела, и накалена будет еще 7 месяцев в преддверии президентских выборов. И сейчас началась самая активная кампания, которая, и, конечно же, все политики пытаются как можно больше разжигать страсти, набирать себе очки. И второе, это тяжелая экономическая ситуация, связанная с войнами на Ближнем Востоке, и в Украине, и в соответствии с этого топливный кризис и понижение покупательной способности французов, дикая паника из-за этого. Это очень сильная эмоциональная осень была, и все ожидали восстания желтых жилетов, а вот получилось, есть такой по-французски желе жон, были, да, желтые жилеты, а желе жон теперь называют. Жон – это желтый, а жон – это молодой, то есть теперь это молодые жилеты. Вот, и звучит практически одинаково. Так вот, и действительно, эта накаленная обстановка все-таки прорвалась через школьников, но, к сожалению, еще раз говорю, их требованиями воспользовались политиканы и многие левые радикалы. Именно не левые партии, не скажем так, а именно ультралевые радикальные силы. И есть такая партия, например, «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Вот есть справа, мы знаем все,
1: Марин Ле Пен. О, мы ее сегодня вспоминали, да.
2: Вот. А есть такой же, но слева определенный такой анархист Че Гевара, французский Ленин такой, дедушка Меланшон, который уже давно претендует на власть, и его главная стратегия его партии как можно больше движухи и вписываться во все возможные восстания и социальные движения, которые есть. Это их электоральная база, недовольные, разгневанные, молодые, в основном пассионарные люди. Вообще это их абсолютный контингент, поэтому там много людей с тем самым палестинским флагом, как ты обратил внимание, потому что это
1: партия. Да, да, при чем здесь палестинский флаг вообще?
2: Потому что это партия, вот в чем дело. Да. Эти ультрарадикалы левые, они, естественно, поддерживают Палестину, и они, я не говорю про молодежь, а некоторые функционеры этой партии, те, которые разжигают протест, они абсолютно, их много раз обвиняли в антисемитизме и так далее, но я ничего не вижу плохого. Ну, выходят люди с палестинским флагом, и пусть выходят. Это просто говорит об их принадлежности.
1: Да, просто у них с собой был флаг, и они решили заодно, да,
2: нет, он мне сказал, я спросил одного молодого человека, который был с палестинским флагом, так интересует, говорю, а почему протест же все-таки как бы не про это? Он говорит, ну это я в честь не только палестинского народа, а всех угнетенных. Мы все угнетенные, и вот это символ угнетения. Вот символ жителей сектора Газа угнетенных и нас, студентов угнетенных. Вот таким образом они объединяются под этим флагом. Там, кстати, еще много таких вещей. Например, они вывешивают... Один студент вышел в кепке, в шапке, ушанке с гербом.
1: Вот, это мой любимый из того, что ты публиковал. Да, это человек вот с этим вот...
2: Это шикарный человек.
1: С символом, да, с кокардой советской. Да-да-да-да.
2: Это объясняется тоже влиянием...
1: Что это вообще?
2: Это объясняется традиционным французским вообще увлечением коммунизмом, да, плюс вот, романтизацией коммунизма, и плюс для них это символ революции, да. А Меланшон, тот же самый, ультралевый, они предлагают что? Они предлагают новую шестую республику, эту систему надо поменять, они все-таки делают такой хаос. Вот даже Меланшона назвали пироманом республики, вот сейчас Габриэль Атталь его так назвал, кандидат другой в президенты, потому что он и его цель... Как, опять же, говорит Атали, многие и власти, и Министерство внутренних дел, они говорят, что для них, в принципе, это требование студентов все равно. Главное выйти, побольше выложить фотографии и их ипануть. Прекрасно, но при этом разжигаются страсти. Они же приходят, подбадривают молодежь. Вот есть, например, скандальный мэр Бали Багаеко, мэр Сен-Дени, откуда начались протесты. Он победил на выборах муниципальных в этом году, стал мэром. Прекрасно, пусть будет мэром. Он там много резонансных решений принял. В частности, снял президентский плакат с своего кабинета, что не делают никогда даже оппозиция, потому что это символ республики и демократически избранный президент. Но неважно. Он такой резонансный человек, такой немножко тоже, как сказать, экспрессивный. И вот он вышел к студентам и буквально начал с ними там танцевать, петь Марсельезу и говорить «давай-давай, ребята». И сказал главную фразу, очень важную и серьезную, что иногда насилие бывает оправданным. И сказал он прямо, находясь между ребятами, разгоряченными, конечно, которые многие из них молодые, пассионарные, вот они увидели эту... Я не скажу кровь, но я скажу вот эту вот движуху, и они как бы, естественно... Но тут есть большая опасность, то, что они делают. Они зарабатывают очки, они выходят, но при этом потом все оборачивается вот этими протестами, ранеными детьми и случайными, потому что мы знаем, что протестуют определенное количество людей. Пассионарных всегда меньшинство, но они, конечно, и творят историю, и революцию, мы с этим спорить не будем, но тем не менее, их всегда меньшинство, а есть другие люди, которые, например, ждут, когда пойдут учиться, проходят мимо. Вот есть тут рядом, где я живу на левом берегу, как раз в 6-м округе, недалеко от всех учебных заведений, Сорбонны, Сиан-По. Здесь в 88-м году, в 86-м году, во время протестов таких же, но студенческих, известный Малик теперь Усикин, известный студент теперь на всю Францию, как символ такой вот случайной жертвы полицейского насилия, он попал под раздачу, он просто шел из кампуса домой, не участвуя в протестах, но испугался полицейских, просто их вида угрожающего, побежал от них, те полицейские подумали, что он участник протеста и тоже опасен, и забили его ужасно этими палками. И это стало символом борьбы против тоже полицейского насилия во Франции. Этот табличка мемориальная висит на этом доме. Про этого человека сняли фильм, я советую всем посмотреть, «Малик Усикин». И сериал на Disney Plus есть он, по-моему. И, в общем, я хочу сказать, что случайных жертв очень много. Вот таких вот гранат, слава богу, гранаты уже запретили полицейским употреблять от этих слез. Я вот, например, боюсь даже, и не только гранат, но когда я там нахожусь, я боюсь даже больше фейерверков, которые запускают ребята.
1: Да, а тебе которые... самому-то как ты ощущаешь, что тебе не страшно ходить по улицам сейчас?
2: Я честно вам могу признаться, что я не ходил в самую, сейчас вот прям вот, как где мутузят, я не хожу по одной простой причине, что я так как-то во Франции живя расслабился и не стал никакие каски, да, никакие вот жилет-прессы у меня надо, вот теперь я понял, что надо им обзавестись, но без этого туда ходить опасно, и каску надо.
1: Жилет-прессы и каску-прессы.
2: Да-да-да, и каску пресса. У меня, к сожалению, так, я такой независимый журналист, да, один себе, один тут по себе, без всякой студии. У меня, к сожалению, этого экипман, как говорят по-французски, нет, обзаведусь. Но я со стороны наблюдал на площади Насьон, что происходит вот во вторник, и это было мессиво, и это было страшно, потому что звуки разносились, как будто война какая-то идет. И,
1: но ты...
2: Когда к тебе прилетает еще... Вот, ну, я не знаю, это не снаряд, это от этого салюта вот эта штука, это, конечно, тоже неприятно, это и на слух действует и так далее. В общем, это случайных жертв, в этом во всем может быть много, а это, еще раз повторюсь, если... Я говорю, какая была прекрасная атмосфера на площади Республики. Люди пели, там был Человек-паук, там был Бэтмен. Там... Сейчас вот на площади Бастилии я видел краем глаза тоже, посмотрел до того, как там месиво началось опять. Все поют. Студенты, в основном, большинство-то, выходят мирно, и школьники, и лицеисты, они мирно. И я с кем общался, вот я завтра выпущу с утра видео на YouTube, я пообщался как раз с ребятами. Все милые, довольные, недовольные, в смысле, но милые и доброжелательные. Они говорят, мы пришли на мирный протест, нам как раз это все не нужно. Мы не хотим стычек с полицией. Конечно, многие из них говорят, что полиция нас провоцирует, но это уже, я так понимаю, ребята многие производят риторику как раз той самой партии Непокоренной Франции, да, которая буквально говорит, что полицейские — это батах, то есть ублюдки, и копы — ублюдки. И это такое вот настроение, просто все полицейские враги. А они бы побывали в России и увидели полицейских, я думаю, они поняли бы, кто настоящие враги.
1: Вообще,
2: и что бы с ними сделали потом?
1: Возникает.
2: А что сделали в Белоруссии бы, да, в застенках? Я уже даже боюсь...
1: А ты пытался им что-то говорить? Вот ты сам им в ответ что-то пытался говорить, Денис?
2: Конечно. Мне, например, там говорили о том, что... Ну, я, конечно, не спорил с их позицией, потому что это их позиция, а не французы. Я спорил, когда речь касалась России. Когда, например, я так представляю все-таки, что, да, что я там российский журналист, независимый, здесь в знании, во Франции, все это я говорю, но они мне говорят, о, одна женщина мне сказала, мать школьников, она мне говорит, да вы что, она говорит, у вас, конечно, в России все намного лучше, у вас детей в России любят, сказала она, на что я ей сказал, конечно, что вы ошибаетесь, и все дети, которые вот так же не согласны, как сейчас здесь, они все уже сидят, их сотни, и, в общем, это... И сидят несовершеннолетние.
1: Вот. Но она тебе поверила?
2: Я думаю, что нет, она так...
1: Ну, естественно.
2: Выслушала и пошла дальше. А еще были молодые люди, которым я, которые начали мне уже в ответ спрашивать, но это уже другое, но, тем не менее, про Украину, и говорить, не считаете ли вы, что во всем виновата НАТО наша, а не вовсе не Путин. В общем, такое тоже
1: все на этих акциях. Хорошие, да, хорошие у вас там разговоры. Да. Увлекательные. Да. Слушай, а вот тебе вот...
2: Мне понравилось. Интересные ребята. Я быстро закончу мысль. Они, еще раз говорю, все пришли на мирный протест, но есть кучка негодяев. Я даже не знаю, кто. Это все безымянные люди. Это уже, кстати, даже не политики. Политики просто разжигают страсть. А это уже просто профессиональные хулиганы, группа, которая внедряется, и начинается вот это месиво. Вот это самое ужасное.
1: Вот у тебя в Фейсбуке был пост, Анна Наринская, ты как бы отвечал этим постом ей, и она тебя спрашивает в комментариях, я процитирую, разве правительство не на то и правительство, что именно оно отвечает за ситуацию, и в отстрелянных руках все же виноваты не школьники и даже не хулиганы, а система, которая не может с этим справиться. Что ты, Анне, на это отвечаешь?
2: Я отвечаю на это все-таки, я считаю, что, конечно, в оторванной руке. Это большая трагедия и драма. Виноват ни мальчик, ни школьники, ни протеста, а эти самые хулиганы и конкретный полицейский, который допустил, может быть, этот несоразмерный шаг с гранатой, но я не могу это утверждать наверняка. Внутреннее расследование по конкретному этому кейсу ведется. Но вот я считаю, что насилие никогда не может оправдывать средства. Есть такой мальчик, я про него еще сегодня напишу пост обязательно, еще не успел, куча всего. Элвин его зовут, он стал лицом протестов, в Арафатке он выходит. Вот, и сейчас его приглашают уже на телевидение. Ну, такой действительно очень умный, образованный, симпатичный мальчик выходит и говорит свои вот эти какие-то лозунги, но довольно умные. И, собственно, этот мальчик сказал для меня вопиющую фразу в интервью, когда ему другой, еще более противный человек, я имею в виду, мне противный, мальчик мне не противный, но я имею в виду еще более противный, наверное, чем политики, там, ультраправый, журналист, но это дело не в этом. Он его спросил, говорит, а как ты относишься к этому насилию, да, то, что все равно это оборачивается, к сожалению, насилием все ваши вот эти акции. А на что тот ему отвечает? Голод оправдывает насилие. Я так не считаю. Не потому, что я не голодный, и как Сергей Лагодинский, но я считаю, что, надеюсь, я не дойду до ситуации, люди не должны становиться зверьми, и я считаю, что насилие не оправдано. А что касается правительства, то, конечно, власть несет за это ответственность, и власть, но не только президент и правительство за это несут ответственность, потому что во Франции...
1: Как президент? Напомню, подожди, тень вины над самого важного в своей жизни человека тоже падает? Я имею в виду Эммануэля Макрона.
2: Говорит, что все претензии легитимны. Сейчас, вот буквально несколько часов назад, Министерство образования после встречи с лицеистами, профсоюзами выкатило целый план конкретных мер по каждому пункту. По платформе, по ремонту зданий, по учителям. Лекарню премьер-министр выступил вчера. Реакция есть. Но Аня говорит глубже. Аня говорит, что это все правительство довело до такой ситуации. Ну вот я объясняю, что правительство может быть... я нисколько не буду сейчас учитывать в процентах и говорить, кто прав, кто виноват. Правительство, конечно, несет за это ответственность прямую, потому что это делает. Но это... ответственность общих... Есть законодательная ветвь власти, а есть исполнительная. Вот я бы не забывал о законодательной ветви власти, которая пребывает уже несколько лет в полном хаосе как раз из-за действий таких людей, как Жан-Люк Меланшон, поджигающий сегодня страсти и настроения на улицах, и Марин Ле Пен. Радикалов, которые не могут, избивают работу, буквально блокируют уже на протяжении нескольких лет работу парламента, не голосуя по ключевым реформам, которые предлагал Эммануэль Макрон, в том числе, чтобы найти деньги. Пенсионная реформа для чего была задумана? Чтобы найти деньги для казны, для вот таких социальных расходов, как расходы на образование. Эта реформа в итоге стоит из-за действия этих партий, левых партий в частности и так далее. Многие реформы не приняты из-за законодателей, тем самым казна не выполняется. Постоянно повышать налоги – это невозможно. Поэтому бюджет уже который год принимается без поправок на ситуацию. Просто копируют предыдущий бюджет, потому что иначе договориться у них не получается. И тем самым важные реформы, которые могли бы найти деньги в бюджете на образование, законодателями блокируются. Далее, эти люди, политические партии, устроили, вместо того, чтобы создать коалицию, действительно работать по ключевым проблемам, в том числе по проблемам образования, устроили предвыборную кампанию в президенты уже в 2024 году, после распуска этого парламента. Уже который год продолжается этот абсолютный набор рейтингов, популизма и лозунгов, но ни к чему не приходит. Поэтому я считаю, что политические партии несут такую же ответственность, как и исполнительная власть. При этом исполнительная власть еще и отвечает на это тем, что посмотрите, что происходит в мире, у нас есть война, у нас был ковид до этого, и поэтому все кризисы, конечно же, тоже отражаются на состоянии национальной экономики. Но когда ты находишься в ситуации блокировки политических действий, президент и его правительство, сколько раз его сносили правительство, не может действовать, разрабатывать свою программу из-за действий политических партий. Это говорит о том, что в обществе не умеют договариваться и нет культуры консенсуса, хотя у вас, например, в Германии, хотя там парламентская, да, демократия, у нас все-таки президентская республика, полупрезидентская, но тем не менее, парламент у нас тоже сильный, и надо учиться договариваться, как у вас, коалиционно, а не тянуть одеяло на себя и заниматься эгоизмом. Поэтому, да, Аня права, но отчасти в плане правительства и, конечно же, ни в коем случае в оторванной руке не виноват сам мальчик или эти протесты.
1: Денис, все-таки тебя надо в политику, я считаю.
2: Я хочу, значит, пойти в политику.
1: Я чувствую, это прямо прет. Мы все ждем, Денис, мы все ждем. Когда же, наконец, дорогие власти Франции, ну, сколько можно уже? Ну, уже займитесь делом.
2: Сейчас не до меня.
1: Сейчас не до тебя. Кстати, как ты считаешь? Вот, ну, быстро. Сейчас у нас все, уже время эфира подходит, наверное, к концу. Как ты, вот быстро, если, как думаешь, как эта ситуация разрешится, когда есть прогноз какой-то?
2: Прогноз, как это, погода в доме. Есть шуточный, но не прогноз, но сами журналисты французские некоторые на эту тему шутят, что вот сейчас погода ухудшилась вдруг, буквально вчера во Франции, начали идти дожди, уже не так тепло.
1: И что
2: правительство, да, рассчитывает, что погода поможет, что эти протесты сойдут на нет. Нет, я думаю, если серьезно, то я вижу уже сегодня, по сегодняшней акции, они призвали вот выйти сегодня у Бастилии и во вторник, 13 октября опять. Я думаю, что, учитывая те предложения, которые... Во-первых, по масштабу это уже сегодня не та акция, которая была во вторник. Во вторник действительно было массово и зрелищно. И это очевидно, и успех. Но я сегодня уже нет. И плюс все это омрачилось, к сожалению, ужасными беспорядками. Я думаю, что, учитывая предложения конкретные, которые все-таки выдвинуло Министерство образования буквально сегодня, и готовность идти на диалог, но если они будут выдвигать только ультиматумы и говорить, что мы хотим только так, они вот, например, они говорят, мы хотим удалить эту платформу по поступлению в вузы, а правительство сейчас сказало, что давайте ее улучшать вместе. То есть какие требования, чтобы улучшить? Они хотят, ничего не хотим улучшать, давайте удалить. Но если они уже вот в это уткнутся, то есть они не станут идти тоже на компромиссы, то это будет говорить о том, что на них тоже кто-то влияет и не хочет просто прекращения этих протестов. Кто, я уже сказал, как мне кажется. Поэтому... Но я рассчитываю, мой прогноз, что на следующей неделе страсти спадут.
1: Будем надеяться. Спасибо большое тебе, Денис.
2: Да, и главное, последнее, что я, извини, да, последнее, да. Я надеюсь, что, конечно, не просто страсти спадут, а конкретные все-таки студенты добьются каких-то своих требований, вот, хоть и не всех.
1: Вот, вот. Я тоже на это надеюсь. Спасибо тебе большое. Береги себя, пожалуйста, осторожней там все-таки.
2: Вивля Република, вивля Франс.
1: Ждал этого, ждал. Спасибо. Спасибо тебе, пока, спасибо пока. Всем, кто смотрел этот эфир. Не забудьте про лайки, подписки и комментарии. С вами был Дима Быков. Пока.
3: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Scotty. 2 hours of new dance music for you. Garage Sound System presents House Techno. Bodies. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы расскажем об отмене фестиваля Soundstorm 2026. Обратим внимание аудитории на сборник «Tuskis Radio», часть 1 «Ибица». А также расскажем о партнерстве культового лондонского клуба «Фабрик» и исторического собора Святого Павла. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

Вы слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Культовый лондонский клуб «Фабрик» и исторический собор Сент-Полс Кафедрал объявили о партнерстве на 4 года. Первое шоу в рамках новой программы состоится 29 октября. Стартовая совместная инициатива «Фабрик» и собора Святого Павла уже реализовалась в 24 году. Тогда хедлайнером выступал родившийся в Австралии и базирующийся в Стокгольме певец, музыкант и продюсер Rex. Этот концерт стал первым совместным музыкальным событием в помещении собора, которому на тот момент исполнилось 316 лет. Позже в этом пространстве также прошло выступление от Пати Смит. Основатель Fabric Cameron Leslie прокомментировал это партнерство так. Fabric всегда стремились объединять людей через музыку и создавать события, которые надолго остаются в памяти. Возможность сделать такое в соборе Святого Павла в течение следующих 4 лет вызывает у нас большое воодушевление. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете...

0: is his retrospective dance music.
1: О треках, оставивших яркий след музыкальной истории, рассказываем сегодня. Свою диджейскую карьеру Лоран Гарни начал в далеком 1987 году в легендарном манчестерском клубе «Хасиенда». В середине 90-х у артиста стартовал собственный импринт «F Communications», который стал главным технолейблом Франции. Лоран много гастролирует и большую часть времени проводит за пределами родной Франции. Одним из самых узнаваемых хитов артиста стала композиция «Jack in the Box» Лоран Гарни в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях и отменах предстоящей зимы. Рассказываем сегодня. Фестиваль Soundstorm в 26-м году отменен. Организаторы MDL Beats сообщили об этом на минувшей неделе в соцсетях. Soundstorm должен был состояться 3-4 декабря на одной из площадок в Ириаде. Билеты уже поступили в продажу, покупателям отправили уведомление по электронной почте. При этом состав участников еще не объявляли. В заявлении MDL Beats говорится: «Soundstorm всегда был на стороне артистов хорошей сцены, людей и любых моментов, из которых и складывается успешный фестиваль». Организаторы добавили, что теперь направляют силы на ивент 27-го года. Причину отмены не называют. Soundstorm ежегодно собирал 450 тысяч посетителей на 14 сценах. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж». «Гараж». «Гараж». «Гараж». «Гараж». «Гараж». «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях осени. Рассказываем сегодня. «Memority» выпустила сборник «Just Kiss Radio», часть первая «Ибица». Это компиляция хаус-треков, связанных с летом 26-го года на Ибице. В релиз вошли работы самой Моретти и артистов из ее комьюнити. Многие участники этого сборника в прошлом сезоне выступали вместе с Моретти во время ее резидентства на острове. Среди треков «Nocturnal Animals» от Heidi Lowden, «Orchestra» от Scarlett O'Malley и версия «Get Ready» от Барбары Боинг. Сборник также вошел Backseat Baby, мини Моретти с Юфи. Ранее этот трек уже выходил на ее EP Get Ready. Отдельно в релизе представлен ремикс от Radio Slave на эту композицию. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
2: Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.

Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах осени. Рассказываем сегодня. Дом Дола, Соломон и Скепта выпустили совместный сингл «Danger Danger» на 360 Recordings. Это первая совместная запись трех артистов. Трек есть голос от Спектр, и он звучит вместе с плотной перкуссией и яркими синтезаторными партиями. Впервые «Danger Danger» представили еще летом во время резиденции Дом Дола в Хаибице. Для Дола и Соломон это новая совместная работа после их бэк-то-бэк сета на резиденции «Соломон плюс один» на Ибице. Сингл стал первой коллаборацией с каждым из них. Летняя резиденция Дом Дола завершилась в конце августа, а резиденция Соломон и Скептер на Ибице завершаются в начале октября. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

включая хиты Calling и Reload, а также работы от Laidback Luke, Dirty South, LSO и других артистов. Последним релизом лейбла стало переиздание в 2020 году трека Umbrella. Оригинал вышел в 2007, а авторами были Ингросса и Стефанджело. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете Garage. Garage.

исключительно электронный саунд от резидентов Garage, Sound System DJs, сухого вайпера Полины Красновой в еженедельном миксе от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage. Garage. Garage. Stop.

perfect. It scares me, but

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.